радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором. Номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Полина Гагарина поразила невероятной худобой. Об этом прямо сейчас. Полина Гагарина внезапно удивила внешним видом. На днях артистка приняла участие в сборном концерте в Кремлевском дворце. Полина поразила в этот вечер не только мощным голосом, но и невероятной худобой. Кажется, что такой стройной певица не была никогда. Напомним, что в начале своей карьеры Гагарина славилась пышными формами. После родов звезда поправилась на 40 килограммов, которые сбросила благодаря жесткой диете. Также певица сообщила, что залог ее внешнего вида кроется не только в правильном питании, но и в регулярных занятиях спортом. Тренировки артистка не пропускает. На этом все. Услышимся!
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
4: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарка

0: Партнер выпуска — компания «Дварец». 18 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 18 и вечером плюс 13. Ветер западный до 7 метров в секунду. 19 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16 и вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии – все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed-центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент.
7: Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
8: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение – терапевтическое или оперативное – под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
14: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
9: Категория 0+.

0: Стас Рыжий.
1: Доброе утро и всем здравствуйте! В этот понедельник, 7.01 в Петербурге по московскому времени, вейкаперы на рекорде, и мы начинаем.
2: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
3: Доброе утро, 18 мая, еще немножко и лето.
2: И начало этой рабочей недели.
3: Доброе утро, 18 мая, еще немножко и лето, погода, надеюсь, во многих городах.

0: года понедельник. Что там?
1: День встреч с прекрасным.
0: Прекрасная, встречай меня.
1: День рождения майского жука.
0: Давайте, какой вы жук, пожалуйста. Давайте, какой вы жук.
1: Давайте, какой вы насекомый. Я колорадский.
0: Насекомый. Ты колорадский?
2: Колорадский жук. Хочешь жить в Колорадо?
0: Я навозник жук. Я постоянно катаю.
2: Скарабей.
0: Катаю да катаю, да.
2: Ты же в курсе, да, что это скарабей, значит, тебя почитали в Египте.
0: Реально? Жуки-навозники, это скарабей?
2: Ну, по сути, да.
0: Как выбрал-то пальцы в небо? Ты какой жучара?
2: Я, скорее всего, богомол.
0: Богомол тебе?
2: Богомол.
0: Тебе после первого раза голову
2: откусили. Да, я опасаюсь.
1: Подожди, а может, я самка богомола все-таки?
0: А ты? Смотри, самый ненавязчивый подкаст в понедельник.
2: Подожди, то есть мне все-таки перепадет. И я потеряю от этого голову.
0: Друзья, какой вы жук голосовым нам запишите, этим утром вы ощущаете себя, мы дальше.
1: Международный день сирени.
0: Мы рассказывали, сирень, да, про нее.
1: Недавно спорили, да, каких цветов она.
0: Да, и нельзя дома ее хранить. Вот только возле открытого окна. Это
2: потому важно. Что ядовитый у нее запах. Поэтому...
0: Может голова закружиться.
1: Международный день музеев. Кстати, ночь музеев была во многих городах на этих выходных.
2: Да, по-моему, так вот у нас была, по-моему.
1: Да, да.
0: День Балтийского флота ВМФ РФ с праздником. День розовой пантеры.
2: Фильма, мультика или чего?
0: Ну, не живой, точно ее не существует.
2: Откуда ты знаешь?
0: Розовая пантера. Классный мультик, кстати, был.
2: Офигенский.
0: День увлечения растениями сегодня. Просто полейте свои цветы дома. Все, ничего больше делать не нужно.
1: Что? День хлыстальщиков?
0: Хлыстальщики!
2: Как это подходит сегодня?
0: Так.
1: Допустим.
0: День хлыстальщиков мне почему-то запомнился. Друзья, всех с наступившим понедельником. Вейкаперы на рекорде. Мы начинаем. Погнали! Вейкаперы!

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 18 мая прямо сейчас.
2: Овны, вокруг вас сегодня может собраться слишком много людей, советующих вам, как жить дальше.
3: Тельцы, не сдерживайте чувства, мысли и идеи. Окружающие поймут вас и без слов.
1: Близнецы, сегодня точно не время быть эгоцентристом.
2: Раки, коль скоро вы страдаете от недостатка информации, пользуйтесь своей способностью строить предположения поактивнее.
3: Львы, сегодня вы целиком и полностью будете зависеть от ваших желаний.
1: Девы, не испытывайте судьбу, в конце концов, ей это надоест.
2: Весы, дружба, отличная вещь, но друзья иногда могут быть столь утомительны.
3: Скорпионы, сегодня вам придется заняться чем-то довольно неприятным.
1: Стрельцы, сегодня вам не стоит браться за то, чего вы делать не умеете.
2: Козероги, сегодня вы будете идеальным объектом обучения.
3: Водолеи, сегодня вам, возможно, придется столкнуться с неожиданно злобным отношением.
1: Рыбы, сегодня будьте предельно внимательны во всяких финансовых делах. Всем хорошего дня, друзья.
0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Полина Гагарина поразила невероятной худобой. Об этом прямо сейчас. Полина Гагарина внезапно удивила внешним видом. На днях артистка приняла участие в сборном концерте в Кремлевском дворце. Полина поразила в этот вечер не только мощным голосом, но и невероятной худобой. Кажется, что такой стройной певица не была никогда. Напомним, что в начале своей карьеры Гагарина славилась пышными формами. После родов звезда поправилась на 40 килограммов, которые сбросила благодаря жесткой диете. Также певица сообщила, что залог ее внешнего вида кроется не только в правильном питании, но и в регулярных занятиях спортом. Тренировки артистка не пропускает. На этом все. Услышимся.
0: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. Легкий переход в новый премиум с Voya Free. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Номер один по данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии за 2025 год. Реклама ООО «Дварис Моторс». Не оферта.
4: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.

0: космос.
1: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы, психологические.

0: Ждем именно вас. 0+.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70. We'll be right back.

0: Напоминаем про ваши голосовые сообщения, которые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какое вы насекомое записываете? Скоро будем включать. Ребята, новый видос вышел у мистера Биста. Такой мировой блогер, всем он известен. Очень интересный для разбора. Он привез девушку и 6 ее бывших парней на остров. Ради денег, да. Но парни в моменте, просто она начала командовать. Говорит, так, ты неси сюда, ты это, ты вот это. Вот почувствовал себя королевой со старта видоса. Парни быстро просекли эту тему, сдружились и вообще забили на нее. Они ловили рыбу, отдыхали, они забили на видос и на выигрыш, который могли получить. И говорит, не, мы ничего
1: поменяли
0: не
1: правила.
0: Будем. Да, мы просто будем отдыхать на этом острове. Нам кайфово. Девушка ничего не понимает. Мистер Бис говорит, о, прикольно, классный эксперимент вышел. Ну, а вот девчонки, конечно же, эту девчонку в комментариях начали поддерживать. Да, они тебя недостойны, наша красавица, ты замечательная, пацаны. Поддержали пацанов, конечно.
2: Так, стоп, они же бывшие. Почему они должны для нее что-то делать?
0: Это видос задумывался первоначально, понимаешь? Что,
2: ну, я понял.
0: Возможно, что... какие-то чувства там накатятся.
2: Ой.
0: Что останется
1: в общем,
0: вот
1: правила
0: это.
1: Изменились по ходу пьесы.
0: Да, они ее выгнали со своего лагеря. Говорит, иди сама строй, ты обнаглела. Все, ты
2: там
0: ничего не делаешь.
2: Есть одно чувство собственного достоинства, и оно сработало. До свидульки.
0: Вообще классный эксперимент, потому что, ну, не знаю, где вы посмотрите его, конечно. Но я тоже не видел. Нарезки посмотрел.
2: Не, ну ладно, хорошо. Можно пару рыбин, из которых вы поймали, отдать ей. И, возможно, швырнуть в нее кокосом. Чтобы она не померла с голоду. Все-таки девочка, надо помогать.
0: Это уже нанесение тяжких телес.
2: Ну не прям в нее, ладно. Рядышком, где-то в переносицу.
0: Это тоже
2: нанесение. Да ну нет, хорошо, помочь девочке надо обязательно. Но прислуживать, извинить меня.
0: Ну шалаш стоило ей какой-то, да? Быстрый такой.
2: Никаких шалашей. А, шалаш.
0: Чтобы с милыми
1: шалаш
0: и рай.
1: Шашлыка было бы хорошо.
0: С милыми и рай в шалаше был бы там.
2: А она милая, разве? Приехала, начала там командовать.

0: Рекорд. Новости.
1: Ночная атака БПЛА в минувшие выходные на российские регионы стала самой массовой с начала года. Минобороны сообщила об уничтожении 556 украинских беспилотников. В Подмосковье погибли 3 человека, среди них гражданин Индии, и еще несколько человек пострадали. Трамп заявил, что пока не одобрил поставки оружия Тайваню на 14 миллиардов долларов после переговоров с Си Цзиньпином. По словам американского президента, эта сделка остается для США важным козырем в диалоге с Китаем. Болгария впервые в истории выиграла Евровидение. Певица Дара набрала 516 голосов. Второе место, как и год назад, занял Израиль, а третье стало Румыния. При этом юбилейное 70-е Евровидение в Вене сопровождалось крупнейшим бойкотом за всю историю конкурса. Сразу 5 стран отказались от участия из-за допуска Израиля. Больше новостей ищите в нашем специальном канале «Радио Рекорд в Макс».

0: Время для ваших голосовых. Какой же вы жук сегодня? Такая тема. И с Сергея, пожалуй, мы и начнем прямо сейчас.
1: Доброе утро, вы каперы. Я сегодня жужелица. Я не знаю, кто это, но мне нравится название. Я люблю пожужжать.
0: Жужелица. Классно. Ленуська.
2: Доброе утро. Я сегодня бабочка. Я порхаю с цветка на цветок. Я легкая и красивая. Всем хорошего дня.
0: В понедельник мы либо бабочка, либо жужелица.
3: Порхает, как бабочка, жалит, как пчела.
0: Да, третьего не дано. А, Юлечка.
4: Всем доброе утро. Я жучок-светлячок. Я несу всем свет, добро и позитив. Хорошего начала недели и легкого понедельника всем.
0: Ну, кстати, Ань, ты могла быть жучком-светлячком.
5: Да?
0: Ну, ты же оранжевый, светишь. Такая, говоришь, я лечу, озаряю собой. Все, мою ничего.
6: Радио Рекорд, привет. Привет, страна. Как часто говорит моя жена, ну ты жук. А, поэтому я жук Антон. Жене, дочке привет. Всем хорошего дня. Пока.
0: Пока, жук Антон. Альфия.
7: Всем привет. А я вот как раз-таки тоже майский жук. У меня день рождения было 15 мая. Я такая же большая и такая же черная, как этот майский очаровательный жук.
0: Сейчас очень тупой вопрос, ребята. Майский жук почему? Потому что он в мае просыпается или нет?
3: Потому что он мается постоянно.
0: Мается, думаешь, постоянно?
3: Да.
0: Есть версия?
5: Моя сестра Маюха.
3: Ты не знаешь, почему? Ну, когда видишь этого жука, он такой, ой, что это делает?
0: Отойдите от меня, понедельник, отстаньте.
3: Либо у него фамилия Абрикосов. Я не знаю.
5: Ты вспомнила, разблокировала сейчас.
0: Встречается с солнечным жуком.
3: Да.
0: Александр.
8: Здравствуйте, доброе утро. А я скажу самый популярный ответ. Я чувствую себя майским жуком, который проснулся после долгой спячки. Глазоньки так не то, что пол открыто, они вообще такая щелочка надо. Бзж-бзж. А если не хочется, надо что-то там трудиться.
0: Отличный переход. Хочется, надо вот трудиться. Поехали.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 18 и вечером плюс 13. Ветер западный до 7 метров в секунду. 19 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16 и вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 2026 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
9: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
16: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
17: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
18: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
19: Свободные средства могут эффективно работать на бизнес. Депозиты «Доходный сейф онлайн» и «Предпринимательский онлайн» от банка «Кубань-кредит» позволяют получить повышенную доходность и приумножить капитал. Откройте депозит уже сегодня в мобильном приложении «Кубань-кредит онлайн». Подробности по телефону /25/18.
5: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КП «Кубань-кредит ООО». Генеральная лицензия Банка России номер 25/18. Реклама не оферта.
7: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Каперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет. На волнах Радио Рекорд Кира Юхтенко, основательница медиа для частных инвесторов InvestFuture. Коротко о главных событиях этой недели. Ну что ж, индекс московской биржи после 3 дней роста к концу недели просел почти на 1.5% до 2658 пунктов. Инвесторы предпочли прибыль зафиксировать. Новой порции геополитического позитива пока не появилось, но рубль продолжает крепчать. Аналитики называют уходящую неделю неделей надежд и разочарований. И, честно говоря, так оно и есть. Зато на следующей неделе ждем дивиденды Лукойла, решение по Газпрому и визит российской делегации в Китай, так что скучно точно не будет. К слову об укреплении рубля. На этой неделе национальная валюта штурмует новые высоты. В четверг на межбанковском рынке опускался у нас ниже 73 рублей доллар. Ну, правда, потом немного отскочил, но не сильно. Евро также опускался ниже 86 и сейчас держится чуть выше этого уровня. Что дальше будет с рублем? Мнения аналитиков расходятся, но в одном они единодушны. До конца мая мы можем увидеть еще большее укрепление нашей валюты. Кто-то говорит, что до 70 рублей за доллар, кто-то называет цифры 72. Тут свою роль может сыграть и налоговый период, и высокие цены на нефть. На этом фоне иностранной валюты на внутреннем рынке станет еще больше. Ну а вот уже летом динамика может поменяться, если в игру в полной мере вступит Минфин. Кстати, нефть все продолжает дорожать. К концу недели стоимость барреля Brent достигла почти 108 долларов, ну а российская Urals и вовсе на максимумах за 3 года – 65,5 долларов. Плюс резко взлетел экспорт мазута на Ближний Восток, но рано радоваться. Весь этот нефтяной банкет фактически съедается крепким рублем, и акциям нефтянки от такого роста ни тепло, ни холодно, хотя дополнительные доходы все-таки бюджет получает. Глава Минфина Антон Силуанов уже отмечал, что в совокупности они могут составить около 200 миллиардов долларов, но все же пока акциям нефтянки от такого роста особенно никак.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Тем временем, Минэкономразвитие заметно охлаждает ожидания по экономике на ближайшие годы. Прогноз роста ВВП на 27 год урезан с 2,8 до 1.5%. На 28 ждут 1,9. На 29 2,4. По 26 году планку и вовсе опустили. С 1,3% до скромных 0,4. Инфляция к концу 26 ожидается на уровне 5 с небольшим процентов. И только в 27 замедлится до целевых 4. Вице-премьер Александр Новак уверен, что чем дольше Центробанк держит жесткую ставку, тем дольше экономический рост будет оставаться сдержанным. Но при этом есть понимание, что продолжение жесткой политики ЦБ будет зависеть от разрыва в спросе и предложении. Тем временем Минфин и ФНС взялись за популярную схему малого бизнеса для обхода налогов. Закрыть ИП на подходе к лимиту по НДС и тут же открыть новое, чтобы счетчик доходов обнулился. Напомню, с этого года бизнес на упрощенной системе налогообложения платит НДС уже при выручке выше 20 миллионов, а не 60, как раньше. Так что желающих схитрить стало заметно больше. Предприниматели закрывают ИП, как только к лимиту приближаются, потом заново его открывают, и лимит уже как бы обнуляется. Теперь ведомства предупреждают, следят за такими движениями гораздо пристальнее. Если докажут, что была перерегистрация ради ухода от налога, то начислят и НДС, и пени, и штрафы. Для пользователей патентной системы отдельно уточняют, что доходы будут суммировать за весь год, а не с обнуления отсчета. Масштаб тренда виден по статистике. Только за первый квартал в России открыли почти 280 тысяч новых ИП, а закрыли около 236. То есть каждый день рождается 3000 бизнесов и почти столько же закрывается. На этом у меня все. Вы слушали Радио Рекорд. С вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Пока-пока.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в Вейкаперах на Рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет. В этот понедельник, 8:00 ровно в Петербурге. Вейкапер на Рекорде, мы здесь.
3: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
4: Всем привет, 18 мая, у нас на дворе еще чуть-чуть лето.
2: В этом часе мы играем, поэтому мобильное приложение Рекорда установите обязательно. Оно вам пригодится, в прямой эфир можно попасть, привет передать, как минимум еще и приз забрать. А мы пока к новостям. Девушка поставила кровать прямо в офисе и теперь работает лежа под одеялом, представляете? Есть видос в наших социальных сетях, посмотрите, как это выглядит. Не знаю, для хайпа она это сделала или нет, чтобы стать как-то популярнее. Но, по ее словам, в горизонтальном положении ей гораздо удобнее концентрироваться на задачах и работе. Самое неожиданное, начальник каким-то чудесным образом полностью поддержал эту идею, говорит, да давай ставь, мне не мешает, никому не мешает, работай на кровати, если хочешь.
3: Так это отлично, значит, начальник пошел ей навстречу, за продуктивность увеличилась, и все, это действительно никому не мешает, пожалуйста.
4: Вообще прикольно.
2: Прикольно, прикольно, это вот, наверное, удаленщица и была, привыкла так работать, говорит, а я не могу иначе, он говорит, ну хорошо.
4: Теперь, чтобы выйти, кровать нужна.
2: Да, всем удаленщикам теперь нужно разрешить кровать. Есть в Китае, по-моему, да, тема эта?
4: Да, у них прям такие мини-раскладушечки, да. И 2 часа, дневной сон.
2: И причем, насколько мне известно, их штрафуют, если они не отдыхают в этот период. Вот там...
3: Они в Японии разве?
2: Или в Японии,
4: мне
2: я
4: кажется,
2: постоянно
4: путаю. Это связано
2: путаю.
4: С тем, что у них часовой рабочий день намного больше, им очень важно как раз вот, они вообще трудоголики, и им важно поспать.
3: Если насколько я помню, в Японии, да, там тоже трудоголики, и если там сотрудник заснул, то начальник его не ругает, потому что он уверен, что сотрудник переработал, ему нужно поспать, и он будет продуктивнее.
2: Даже премию, по-моему, выплачивают.
3: Вот бы нам бы так.
4: Представляешь, у нас сейчас 8 утра выход, никто не вышел в эфир, мы просто вырубились, приходит начальник, гладит нас по голове, молодцы.
3: Такое нормально, накрывает нас одеялком, упаковывает и выносит из студии, потому что мы здесь не нужны больше. Такое нормально, накрывает нас одеялком, упаковывает и выносит из студии, потому что мы здесь не нужны больше.
4: Нет, ты сам такой 8:15 выходит в эфир.

0: есть такое.
1: Хотелось бы подлокотники, чтобы там приподнималось, как в кинотеатре, в вип-зале, вот эта штучка для ног. Вообще, кстати, диван не нужен, нужны просто реально удобные кресла, вот с поднятием, с массажером.
2: Прохладительные напитки. Хотелось бы немножечко...
0: Холодильничек, да, с безлимитом вот этим.
1: Энергетики.
0: Да, давайте... Ах ты, прям заживой.
1: Ты представил, да?
0: Если честно, я для всех, наверное, вот столы бы пониже.
1: Пониже?
0: Да, пониже. У нас очень высокие столы, вам не кажется?
2: Я думаю, что они по нормам сделаны, к сожалению.
0: По нормам каким? ГОСТам каким?
2: Но есть ГОСТы для разного оборудования.
1: Стул приподними.
0: Для диджеев он прекрасен. Да. На самом деле, играть стоя хорошо, но он на уровне, как мы сидим. Вот,
2: давайте вот так вот, если мы уже говорим про себя, то отдельное помещение для диджеев и отдельное для ведущих. Чтобы ничье другое оборудование, особенно осветительные приборы.
0: А так, ребята, давайте обсуждать, чего вам не хватает на работе для комфорта. Пишите нам в наши соцсети, будем читать ваши комментарии скоро.
3: На рекорде.

0: чего же вам не хватает на работе для комфорта? Тема обширная. Анна написала: первое, вина.
1: Чувство вины.
2: Она не дописала, да, виновата ва.
0: Так, мы против алкоголя, но если не хватает, то нужно об этом заявлять.
1: Где работаешь? В Абрау-Дюрсо.
2: Не хватает на работе тишины.
0: Так, Надежда написала: и выбьем этот вариант сразу для всех. Очень не хватает умного руководства. Залайканный уже комментарий.
2: Адекватного начальства. Адекватного. Вот.
0: Кондиционера, ребята, Глеб написал. И, кстати, про кондиционер очень много сообщений. Видите, у некоторых на работе даже кондей нет.
2: Посмотрите, как интересно. Работаю в такси, очень не хватает на работе жены и детей. Я постоянно скучаю без них.
1: Так это мини-венчик надо брать.
2: Мне кажется, можно их с собой возить при такой скуке.
1: Нет, почему не можно. Нет? Вы представляешь, пассажир садится. Не, ладно, девушка, с ней можно о чем-то поговорить. А дети?
2: Можно, смотри, во-первых, можно обмануть. Берешь семиместную машину, и вот этот последний ряд, как бы закрываешь такой шторкой, и знаешь, такси с перегородкой. Так. Туда сажаешь жену с детьми, угу. Они там играют, они как бы рядом, между заказами, да. Можно с ними болтать. И ты возишь как бы пассажиров вот на этом втором ряду.
1: А ты бы хотела ехать с другой семьей?
2: А я не знаю, такси. Как пассажиры. А это же не знаю, неизвестно.
0: Судя по разрешенным автомобилям в такси сейчас, это может быть только Ларгус. Это не очень удобно.
1: Не, судя по разрешенным автомобилям сейчас и потом, это будет гужевая повозка, где можно их будет.
0: Владислава, мне не хватает нормального компьютерного кресла. Развалюха какая-то у меня, похоже, придется покупать его самой себе. Так, босс Владислава, услышь нас, пожалуйста, купи своей сотруднице кресло.
1: И,
0: так.
1: Пожалуйста, подписку на какие-нибудь онлайн-игры.
0: Да, пусть отдыхает.
2: И бери по акции 1 плюс 3 равно 1, и эти три кресла дам. Не хватает на работе оплаченной химчистки и виброплатформы, чтобы стоять нарядной.
0: Но мы уже улетаем. Здесь Дмитрий написал кальяна, ему не хватает на работе. Все остальное, видимо, есть.
1: Нет, стоп, подожди, а где ты работаешь? В кальян-баре. Говорит, надоело изображать его, делать из бутылки шланга для душа.
0: Евгений пишет: я знаю точно, что на работе некоторым абсолютно не хватает хорошего леща. Это лично для моего комфорта, говорит, никого не наставляю. Но
1: иногда возможности раздавать наказание.
2: Угу. На работе не хватает работы, я в декрете.
1: Аня, так пишет. Ты не на работе.
0: Сашка, он не ждал, сделал сам себе комфорт. Раскладной диван, еще один для коллеги. Консольный стол, тумбу, кофемашина. Много кофе. А так, для мелочевку всякую. Даже Алиса включи рекорд сделал. Вот, пожалуйста, сейчас я активировал, по-моему, много Алис.
1: Приезжай к нам, сделай нам тоже. И диван, и
0: фотку
1: стул.
0: Скинул, молодец.
1: Красавчик.
2: Работая на натяжных потолках, не хватает воздуха свежего. На улице плюс 30, и ты еще плюс 30 добавляешь пушкой.
0: Хотелось, чтобы, как в офисах крупных компаний, места с вкусняшками были. Тогда и работа в гору пойдет, настроение. Это классно, когда есть такие места, приходишь расслабиться.
1: О, я слышал про одно мифическое здание, где на каждом этаже своя кухня и свои вкусняшки. Если проехаться по этажам, то тебя будут угощать разными штуками.
0: Да, это Яндекс офис называется.
1: Нет, это вот в Питере, но это не Яндекс.
0: Чего вам не хватает на работе для комфорта? Обсуждаем, вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Полина Гагарина поразила невероятной худобой. Об этом прямо сейчас. Полина Гагарина внезапно удивила внешним видом. На днях артистка приняла участие в сборном концерте в Кремлевском дворце. Полина поразила в этот вечер не только мощным голосом, но и невероятной худобой. Кажется, что такой стройной певица не была никогда. Напомним, что в начале своей карьеры Гагарина славилась пышными формами. После родов звезда поправилась на 40 килограммов, которые сбросила благодаря жесткой диете. Также певица сообщила, что залог ее внешнего вида кроется не только в правильном питании, но и в регулярных занятиях спортом. Тренировки артистка не пропускает. На этом все. Услышимся.
5: Voya – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
3: Рекорд 101 FM.
6: для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
11: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
12: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 992-300.
14: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы.

0: Очень давно мы не играли в эту игру, поэтому прямо сейчас присылайте слово «игра» в чат мобильного приложения «Рекорда». Скорость звука, по-моему, две недели мы, да, пропустили из-за коротких недель.
1: Мне кажется, вы забыли правила, но мы напомним.
0: Да, да, поэтому «игра» присылайте, ждем вас в прямом эфире. Вы нам очень нужны. Пока обсуждаем, чего вам не хватает для комфорта на вашей работе. Такая тема у нас.
1: Доброе утро. На работе очень не хватает любимой жены. По 4 месяца в рейсе, и всегда приходится держать руки на виду.
0: Алекс Маус, не хватает мата, говорит. Наверное, работает в школе. Может быть.
1: Было бы круто, если бы на работе была беговая дорожка, и в перерывы можно было бы бегать по ней для кардио, опять же, для сидящих сотрудников. А то приходится просто ходить туда-сюда. Антон, а вы накиньте конкретную идею вашему начальству, потому что сейчас есть недорогие беговые дорожки, которые очень мало места занимают. У меня подружка в районе 10 тысяч приобрела, чтобы смотреть сериалы и ходить на кухне. Она ставится, ты пошел, посмотрел, убрал.
2: И если к предыдущему сообщению мата не хватает, он, наверное, учитель борьбы.
0: Да-да, физрук.
2: Да-да, там, да, как что, они у меня на пол все падают, калеченные дети.
0: Вот Ольга написала, наконец-то мы дождались этого сообщения. Мне очень повезло и с коллегами, и с руководителем, и все для комфорта. Удобное рабочее место, есть мини-кухня, вода, чай, огромное разнообразие, кофе, кофемашина, холодильник, все для удобства. И график устраивает даже, в общем, все хорошо. Единственное, ремонт бы сделать посвежее, но это дело времени, видите?
2: Да, она дома работает. Все есть, что нужно.
1: Выходных не хватает, обычных, вот просто, чтобы отдохнуть. Еще этих, как там они, ну, в праздники выходных. Во! Да, за все свои 20 лет стажа никогда не было таких. Для меня лишь дни отличаются наличием пробок. Ну, вообще, мне очень нравится, правда, 4-дневная рабочая неделя. Вот я прям топлю за то, чтобы с сохранением зарплаты все работали 4 через 3.
0: Андрей Кош, 73, кофеварки и гриля. А то надоело шаурмой обедать. Ну, кофеварка, мне кажется, это базовая вещь на каждой работе должна быть уже.
1: И зерна.
0: Гриль-то может быть уже и перебор. Пока что.
2: Так можно аэрогриль купить. Вообще прикольная штука.
0: У нас есть амбассадор аэрогриля.
2: Та-дам! Может продать.
0: Да, что там?
1: Недавно сохлись сосисоны.
0: Поздно выключила?
1: Нет, я хотела их уменьшить просто в 2 раза.
2: Нет, положила рядом и забыла.
0: Да, они рядом сохлись просто.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин 19 и 20 мая посетит Китай с официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина, сообщили в Кремле. Это будет уже вторая поездка российского президента в КНР за последний год. Ранее, на минувшей неделе, Китай с государственным визитом также посещал Дональд Трамп. Климатологи заявили, что из-за глобального потепления климат Москвы постепенно становится все более южным. Погода в столице уже напоминает воронежскую. По словам специалистов, если темпы изменений сохранятся, в будущем привычные березы могут уступить место более теплолюбивым растениям, вплоть до пальм. Западные СМИ сообщили, что США якобы могут готовить операцию против одного из лидеров кубинской революции Рауля Кастро. По данным журналистов, обсуждается сценарий, похожий на возможное задержание Николаса Мадуро. Уже совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарной колбасной цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежные секретные агенты, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru 18+. В больше новостей ищите в нашем специальном канале «Радио Рекорд в Макс».

0: Новые кадры на рекорде. Скорость звука.
1: Сыграем, конечно, но сначала познакомимся с Ренатом. Ренат, привет.
2: Доброе утро.
1: Все верно, да, представился.
3: Ну да, привет. Ренат, из какого ты города?
2: Санкт-Петербурга.
1: Отлично. Ренат, кем работаешь, если не секрет?
2: Не секрет?
1: Да.
2: Замдиректора.
1: Ну, прекрасная должность. Что?
3: Тебе всего хватает, наверное.
1: Очень, возможно, да, глупый вопрос сейчас. Что тебе не хватает на работе, Ренат, мы обсуждаем?
2: Свободного времени, наверное.
1: Свободного времени. Давай по-другому зайдем. Как ты думаешь, что твоим сотрудникам не хватает на работе?
2: Работы.
3: Действительно, у вас же совпадение прям мнений.
1: Отличный ответ начальника. Ренат, у нас игра прямо сейчас называется. Она у нас «Скорость звука». Наш звукорежиссер испортил композиции определенные. А тебе нужно отгадать, что это за композиция. Название обозначить, либо исполнителя назвать, либо пропеть ее. Угадываешь хоть одну, приз твой. Ты готов?
2: Готов.
1: Все, тогда поехали. Первая включается.

0: зацикленная она немножечко. Ренат, есть идеи?
1: По-моему, It's My Life.
0: Ну, конечно же,
2: это и по-нашему тоже.
0: Это все правильно. Доктор Албан, It's My Life.
3: Ты решил так ее включить еще раз.
0: А я подумал, почему бы и нет, вот вам оригинал. Представляете, не включается. В общем, это доктор Албан It's My Life. Мы дальше будем играть? Есть ли смысл вообще?
3: Да, ну нет, конечно.
1: Смысла нет. Победа-то за мной.
0: Победа-то за тобой, все верно. А, хорошо.
3: Сразу видно руководитель такой, все, победа за мной.
0: Победа за мной, все, мы договорились, вначале все обсудили.
3: Расходимся.
2: А если мы поставим больше призов, вы готовы еще сыграть разок?
3: У нас нет больше.
0: Что, воровала, что ли? Мы чего-то не знаем.
3: Ань, песня не приз от тебя.
0: Ренат, мы тебя поздравляем, приз твой с первой попытки. Ты угадал, можешь привет передать кому хочешь.
1: Привет всему Питеру, привет вам, Радио Рекорд. Хорошего начала
2: длинной рабочей недели.
0: Друзья, оставайтесь с нами, ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призовые камеры.
4: Призовые камеры на рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 18 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 18 и вечером плюс 13. Ветер западный до 7 метров в секунду. 19 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16 и вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: телефону 49 49 91.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
2: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
3: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
4: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
3: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс», Ставрополь. 8 865 222 37 14.

0: Когда расходы появляются внезапно, важно иметь удобный финансовый резерв. Кредитная карта 110 дней без процентов от банка «Кубань-кредит» – это длительный льготный период и бесплатное обслуживание. Оформите карту в приложении или на сайте банка и оплачивайте покупки с комфортом.
1: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама, не оферта.
2: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
1: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: пообсуждать, чего же вам не хватает на работе для комфорта. Такая тема у нас сегодня.
1: А мы пообсуждаем, и это же реально нас услышат и изменят?
0: Конечно, конечно. Вот про кондиционеры, кстати, многие пишут, а Холли Грейл написала, да, классно, когда он еще есть, а у тебя нет возможности его включить, скоро начнется. Битва великих против великих. Кому холодно, а кому жарко.
2: Согласен.
1: Зачем ты нам сейчас напомнил? Меня опять похолодало прям момент твоей фразы.
0: Я для этого и напомнил.
2: Поэтому я рядом сижу с управлением.
0: Анна написала: на старой работе очень топила за свое время и за приобретение кофеварки. Видите, добыла кофеварку, Анна ушла с работы, сделала свое дело.
1: Хорошей столовой не хватает на предприятии.
0: Столовая, вот, вот действительно, чего нам тоже не хватает, вам не кажется?
1: Я с удовольствием, вот это, когда мы обсуждаем следующий день, мне кажется, вот это за крошкой или за шашлыком проходило бы намного лучше.
0: За крошкой пошла, за шашлыком.
2: То есть нам нужна прям реальная столовая, где тетенька берет так вот поварешечек, и ты так вот из мармита пюрешку так вот шлепает там тарелку, и волны эти делаешь.
1: Я за.
0: Вот компот это. Вот это прям стаканом набирает тебе. Вот это столовая.
2: Нормально. Да?
1: Мы на компоте мы бы тему сбивали.
2: На капоте мы бы тему сбивали.
0: Холли Грейл, не хватает удаленки. Сейчас бы лежала на диване в трусах, под кондеем, под сериальчик, разгребала почту. Не вот это вот все. И до кондея у нас вот боятся простыть коллектив.
2: Приходи к нам, у нас есть кондей, есть где полежать.
1: Мне на работе не хватает человеческого отношения от руководства. Почему нельзя нормально относиться как к людям, а не как к рабам?
2: А смысл тогда быть руководством?
0: Кому-то вейкаперов до вечера не хватает. Ну, тогда наша батарейка села в два раза быстрее.
1: Ну, повтор включи.
0: Сейчас люди будут спрашивать, где активировала ты эту функцию.
1: Придумайте сами.
0: Кстати, почему у нас нет на сайте рекорда? Вам не кажется, вот в записи?
1: А ты у Станислава спроси.
0: Стас,
2: нас, в принципе, не должно быть на сайте. Понимаете, сайт и мы две разные вещи.
0: Как будто, вы знаете, нам не доверяют. Думают, что мы что-то скажем не то, да? И не будем выгружать этих ребят.
2: Но это же странно. Если мы скажем что-то не то, то мы уже это сказали. Да. Вы просто это выложите на сайт.
0: Ты сколько мы уже говорили
1: сейчас
0: не
1: того? Сейчас все изменится.
2: Да, сейчас нас выложат на сайт.
0: Сколько раз ты это говорила. Так, АЗКРНКВ.
1: Что?
0: Такой ник, я не знаю. Надеюсь, что увидит наше начальство. Еще нам не хватает кондиционера. Классно, если бы вы писали, где вы работаете, и имена, фамилии, да? Мало ли, вдруг реально адекватное начальство бы услышало, и такие: о, это мой сотрудник, посмотрите, он даже...
1: А половина сотрудников застесняется написать, потому что непонятно, каким боком это сообщение выйдет в эфире.
0: А кто не стесняется, написал бы, и услышали: мой сотрудник, я поставлю ему кондиционер.
2: А вам не кажется, что прежде чем написать сюда про кондиционер, они говорили это начальству? Или они там молчали?
0: Ну, конечно.
2: Сидели, получается, жарели. Мы открываем потаенные желания людей, они приходят к нам поплакаться.
1: Ящик Пандоры мы открываем.
0: Да не настолько мы глобальны, ребят. Чего вам не хватает на работе для комфорта? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.

0: классный был сериал.
1: Сериал хороший. И он показан с точки зрения вообще, ну, стратегии. И там, самое главное, советских шахматистов показали нормальными людьми. Наконец-то Запад, знаешь, не то, что мы какие-то... Мы будем играть конем! Нормальный, вполне хороший сериал. Ну, нет, там отлично показали...
0: Хорошо, шахматы — это круто. Что еще можно? Пешки, да? Пешки, что? Почему бы нет? Для попроще кого-то. Вот как для меня, например. Я бы на пешки.
2: Шашки сказать. Ты хотел сказать?
0: У нас пешки.
1: Шашки называются.
2: Пешки? Это называется шашки.
0: Хорошо, в Чапаева давайте.
1: А шашки у вас это сабли?
0: Ну да, почему бы нет?
1: Нет, это шашки называются.
0: У нас от интонации это зависит.
1: Шашки тоже не самый простой вид спорта.
0: Там можно одной шашкой.
2: Пешки — это

0: происходит углом.
1: Же с буквой.
0: С пистолетом.
1: Конь же пошел. Буквой все.
0: Я съем твою пешку, я сейчас сам тебя съем, понял? Я же сейчас Бартанов позовет.
2: Такой чисто омская игра.
3: Вейкаперы.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Ребята, вопрос. Как вы думаете, до появления городских парков, где люди чаще всего устраивали пикники?
2: В машине.
1: Так.
3: На балконе.
1: Ну, что-то поприземленнее есть?
3: В лесу.
2: Детская площадка.
3: Во дворе.
1: Вообще нет.
2: На кухне, на полу.
1: На кладбищах, оказывается. Они были самыми оборудованными.
2: Из-за конфет?
1: Что ж ты за человек теперь такой?
2: А из-за чего?
1: Они как раз таки были с тропинками. Там можно было погулять, убирались.
3: Но не с тропинками.
1: На этих территориях.
3: С тропинками.
1: На этих территориях, да. И люди, оказывается, приходили туда, потому что там было единственное место, да, где можно было посидеть, отдохнуть. Реально, это было очень давно, даже до появления машин.
3: И не один вроде бы, даже если один пришел.
1: Да, народ собирается все вместе.
2: Настолько было мало парков.
1: Настолько было, это очень давно было.
3: Слушайте, ну там и кладбища-то выглядели, если честно, особенно европейские, они же немного по-другому выглядят, нежели наши.
1: Ну, почему сейчас и наши, по-моему, считаются парковой зоной, да, многие? Да-да-да, есть такое. В 2017 году группа KISS, следующий факт, продавала струны для воображаемой гитары. Пустой пластиковый пакет, просто символикой KISS, стоил почти $4. Это, знаете, тот самый чемпионат, когда мы якобы играем... Они такие сразу, ребята, мы понимаем вашу тему, вам нравится, вот вам струны для этой гитары.
2: Это очень прикольно.
3: Ее представляешь, что-то открывает, такой, эх, не подошла, обманули.
2: А мы могли бы, кстати, сделать контору по ремонту этих невидимых гитар. Тоже люди приходят с невидимыми гитарами, мы их как бы берем на сутки.
1: Говорим, приходите завтра.
2: Реально, да, приходите завтра, берем деньги за услугу.
3: И прогорели бы, потому что ему пришло, говорит, типа, на концерте. Играл на гитаре, которую отремонтировали, она сломалась. С вас 4000.
1: Хобби хорсинг, воображаемая гитара. Что там еще? Пародировали.
2: Что еще?
1: Чайка не пародировали.
2: Да.
1: Как вообще мы к этому пришли? Самые умные существа на планете. Собаки. Ну вот, кстати, про них поговорим. Им нравятся пищащие игрушки. Оказывается, это связано с тем, что этот звук напоминает им крик добычи. Поэтому они так часто вот любят поиграться с этими утятами всякими, с другими
3: птичками. По природе они охотники.
1: Да, да, да. Поэтому они часто пищат вот с помощью этой игрушки, чтобы свои вот эти охотничьи навыки как-то
2: продемонстрировать. То есть можно клаксон кинуть, по сути, собаке?
1: Можно.
3: Получается, не для того, чтобы побесить хозяина?
1: Нет, нет. Наоборот, играет с тобой.
3: Понятно.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Полина Гагарина поразила невероятной худобой. Об этом прямо сейчас. Полина Гагарина внезапно удивила внешним видом. На днях артистка приняла участие в сборном концерте в Кремлевском дворце. Полина поразила в этот вечер не только мощным голосом, но и невероятной худобой. Кажется, что такой стройной певица не была никогда. Напомним, что в начале своей карьеры Гагарина славилась пышными формами. После родов звезда поправилась на 40 килограммов, которые сбросила благодаря жесткой диете. Также певица сообщила, что залог ее внешнего вида кроется не только в правильном питании, но и в регулярных занятиях спортом. Тренировки артистка не пропускает. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Xlantix ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
5: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера Автоюг Ставрополь. Октябрьская 204. Телефон 25 72 25.
8: Оцените свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. Soulwiz – это комфорт. Soulwiz – это технологичность. Soulwiz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soulwiz S07 и новинку Soulwiz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soulwiz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
11: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
12: Сайт автосервисавангардстав.ру.
13: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Альянс. Ставрополь.

0: Продолжаем обсуждать, чего вам не хватает на вашем рабочем месте, на вашей работе. Вот Александр банального говорит, не хватает коллег, не на кого работу спихнуть, так как работаю один. Ну и потрындеть банально вообще, говорит, не с кем. Представляете, какая мы палочка-выручалочка для Александра сейчас, который вот с нами сидит и обсуждает эту тему. Мы его не слышим,
1: замечательно,
0: а он не слышит.
1: Замечательно, да.
0: Сань, мы с тобой, мы твои коллеги.
2: Да. Я вообще мастер поддержки, мне кажется.
0: На Стаса может потрындеть.
2: На меня? Ну, пожалуйста, если надо.
1: А вот Кристина Сергеевна вообще не обламывается. Они немножечко просека во время рабочего дня пьют, и все.
0: О, вот это работа. Вот это неплохо, вот это хорошо.
1: По праздникам. Важное уточнение.
0: Светлана мангальной зоны, говорит, не хватает, мы пошли дальше.
2: Вандальные зоны?
0: Мангальные зоны. Мангальные, говорю, зоны. А вообще адекватных заказчиков и проектировщиков.
2: Этих самых зон?
0: Да.
1: Вот смотрите, пошли хорошие сообщения после просеки. Нам на работе хватает всего, потому что у нас лучший начальник, хорошая офисная техника, кондиционеры во всех кабинетах, удобные стулья, столы, на кухне холодильник, микроволновка, чайник, кофемашина, питьевая вода, всегда вкусняшки по выходным, от начальника кофе из кофейни для всего коллектива. А еще лучше корпоративы, вот скоро будут шашлыки на природе ежегодные, много-много другого. Руслан Ахметович, вам привет.
2: Руслан Ахметович, возьмите нас на работу.
0: Когда все хорошо, Руслан Ахметович, привет, да?
1: Ну, я тебе говорю, это причем сообщение после, до или после просеки.
0: За ваше здоровье.
1: Понимаете, что решает, да?
0: Эвелина пишет, всем привет, у меня на работе все есть. И канди, и пульт у меня, кстати, и большая кухня, и мангальная зона, и даже коллектив классный, всегда можно посмеяться. Вот только любви не хватает. Но на работе лучше ни-ни, призывает Эвелина.
1: А? Константин, я работаю сушистом, и иногда просто хочется полежать. Ну, там на минут 10 уйти в сон или принять горизонт, ноги гудят. Вот, передайте Дмитрию Павловичу, моему директору. Может, есть варианты, а? Молодцы.
0: Хорошо, уже пошли. Андрей Кош, 73. На работе не хватает любви, секса, страсти и понимания. Причем все в хорошем смысле. За рулем работает Андрей Кош, он написал это сообщение. Как же за рулем ты все это успеешь?
1: А для полного счастья и комфорта не хватает, чтобы РЖД ночами не работало. Очень трудно работать по ночам. Это рядом, видимо, РЖД или что.
0: Может быть, проводник человек? Вот там же посменно, если я не ошибаюсь. Ну, два же проводника еще
1: да.
0: В вагоне. Все так же и осталось?
1: Да.
0: Я надеюсь, тогда хорошо. Так, что у нас еще есть? Угу. Пишите, друзья, чего вам не хватает на работе.
1: Время для игры в косынку или пассианс не хватает.
0: Согласен.
2: Все сейчас... Это же просто увеличить обеденный перерыв надо.
1: Еще обращение. То, что с обращениями нужно дочитывать обязательно. Работаю дальнобойщиком, не хватает кондиционера. Сломался в том году еще. Уважаемый Сергей Саныч, становится жарко. Пора чинить кондиционер уже. А то мухи в открытую форточку залетают.
0: Сейчас каждый Сергей Саныч в стране возьмет и починит кондиционер. Скажет, это мне, наверное, сказали.
2: Даже если он починит, сломает и починит.
0: Чего вам не хватает на работе для комфорта, пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.

0: Рекорд. Новости.
1: Роспотребнадзор заявил, что риска распространения лихорадки Эбола в России сейчас нет. Поводом стала вспышка заболевания в Конго, где зарегистрировали сотни подозрительных случаев и десятки смертей. Ведомости подчеркнули, что в российских аэропортах действует усиленный санитарный контроль. Мошенники начали обманывать россиян через сообщение о плановом отключении горячей воды. Аферисты рассылают ссылки якобы от ЖКХ и управляющих компаний, предлагая проверить график отключений. Пользователей заманивают на поддельные сайты и просят ввести данные от госуслуг или скачать обновленное приложение. «Зенит» обыграл «Ростов» в последнем туре РПЛ и стал чемпионом России. Петербуржцы победили со счетом 1-0, набрали 68 очков и опередили «Краснодар» на 2 балла. Для «Зенита» это уже 11-й чемпионский титул, абсолютный рекорд российского футбола. Больше новостей ищите в нашем специальном канале «Радио Рекорд» в Макс.

0: на рекорде. Психоложные, неотложные.
1: Что мы сегодня решили спросить у психолога?
2: Дело в том, что мы нашему психологу Галине Свердловой рассказали как раз историю про девушки. Мы новость, да, начинали, что девушка согласовала с начальством кровать, потому что ей так удобней. Угу. И действительно, начальник был не против. А что же вообще с точки зрения психологии важно нам на рабочем месте? Послушаем мнение эксперта.
1: Погнали.
3: Видимо, эта девушка относится к тем людям, которым очень важен физический комфорт на работе. Все мы в чем-то нуждаемся. Но у нас своя мотивация, зачем мы делаем какое-то дело, да, вот то дело, которое делает компания. И их примерно 7, я вот назову основные. То есть, вот, как мы уже поняли, есть физический комфорт. Это, знаете, когда кому-то важно, чтобы рядом была работа с домом. Или кому-то принципиально важно, как стоит стол, что у них есть, чтобы обязательно была кухня, например, были какие-то снеки, чтобы это все еще правильно по сторонам света располагалось, там не спиной к двери, спиной к двери и так далее. Потом есть люди, которым очень важен психологический комфорт. Это те, кто говорят, вот у нас коллектив, это большая семья. Вот они-то как раз могут поступиться физическим комфортом, отсутствием чего-то на работе их не испугает. Потому что им главное вот атмосфера психологическая в коллективе. Потом кому-то очень важна безопасность. Это те, кто всегда спрашивает соцпакет, кому нужно, чтобы они были защищены, чтобы все было правильно, по закону, в белую и так далее. Ну, что это им гарантирует какие-то вещи такие важные, которые отвечают их безопасности. Есть люди, которым очень важно развиваться. Саморазвитие. Для них мотивация. И те люди работают там, где у них постоянное повышение квалификации. То есть, зная эту мотивацию, мы можем своим сотрудникам, своим подчиненным давать что-то вот, да, нематериальное. Потому что, вот сейчас вы удивитесь, только 7% людей в России работают за деньги. Вот за деньги как таковые. То есть, деньги, мотивация. Только для семьи. То есть, очень маленький процент людей. Потом еще очень распространенная мотивация. Большинство людей работают за признание. Вот им важно признание. Помните, в Советском Союзе были звания, значки, грамоты. Есть, оказывается, много таких людей, кто в детстве, да, например, чего-то не услышал в своей семье, то есть не получил этого признания должного или сам себе его не дает должного. И для них вот признание через труд, через свою деятельность, через свою реализацию, это как раз основная мотивация. Ну и есть люди, которым важен имидж, престиж. Для них престижно работать в какой-то компании. Например, им круто сказать, я работаю на Радио Рекорд. И тогда им не очень важна даже зарплата. Да, там могут быть как раз-таки невысокие, как правило, зарплаты, но это крутая фирма, крутая марка или крутая компания. И тогда они везде где гордо ходят и говорят, я работаю там-то. Все мы очень разные, каждому нужно свое.
1: Я работаю на Радио Рекорд.
2: Я работаю на Радио Рекорд.
4: Получается, и я работаю на Радио Рекорд.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 18, вечером плюс 13. Ветер западный до 7 метров в секунду. 19 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16, вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
3: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
8: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
10: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фреш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фреш» – автомобили покупают здесь.
11: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
10: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
12: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки,

0: не хватает на работе для комфорта. Вот эта вещь появилась у вас, и все, было бы отлично.
1: Заметил, многим не хватает кондеев, но никто не написал про печку. Однажды работал в холодном цеху, что было на руки мне и коллегам. Директор, как не приедет, мы греемся, ему и предъявить нечего. Печка сломана была, грелись мы больше, чем работали, 6 часов из 8.
0: Елена, всем привет, кондеев нет, не то что мухи, птицы у нас в цеху летают, а начальству пофиг, все глухие просто, вот и все. Еда.
1: И не хватает вакуумного инжектора для четкого ремонта стекла.
0: Евгений рассказывает, когда-то начальник предвзято относился ко мне, все время пытался поддеть, подколоть. Но у меня всегда находилось, что ему ответить по существу. Видимо, ему надоело впустую тявкать, и он отстал от меня. Как же мне стало скучно без него. Прям не хватало. Серега Юрлов, ты балда.
2: Решил здесь его достать.
0: Да. Может быть, слушай.
1: Мне на работе хватает всего сполна. Коллег не вижу, никто не бесит. Переписываемся в чате. Кондей стоит, борюсь сама с собой из-за него. Кухня в соседней комнате. В комнате дресс-кода нет, одеваюсь как хочу, с руководителем могу пообщаться раз в месяц, когда только ошибка в начислении ЗП. Классная вещь это удаленка.
0: Алене сейчас не классно максимально, мне в кабинете катастрофически не хватает окна, она говорит, раньше, когда сидела там одна, еще ничего, а сейчас мне подсадили двух мужиков, а они же, ну, короче, испускают ароматы, понимаете, два мужика.
2: Есть такое.
0: Ну, вот
1: это... Не все, но ей, видимо, повезло, она комбо поймала.
0: И окна нет, да, еще.
2: Это имеется в виду открытого окошечка, чтобы проветрить.
0: Я думаю, вообще окна не хватает.
2: Просто если в помещении нет окна, то беги из этого помещения, должна быть стандартная инсоляция в каждой комнате.
0: Стас юрист по помещению. Да, можно да, обратиться.
2: Нет, это называется это строительная экология.
0: Потолочник Николай, всем добра. Я сам себе начальник захотел, наорал на себя, захотел, похвалил себя. Но чаще всего не хватает просто прохладной минералки, особенно летом. Как, например, сегодня на улице плюс 30, а водичку забыл заехать купить. Можно наорать на себя из-за этого.
2: А вот те, кто занимается потолками, ну, во-первых, это очень сложная работа. Есть такая фраза, выше потолка не прыгнешь. Они себе ее как-то говорят?
0: Я думаю, тебе напишут обязательно.
1: Да, сразу после фразы, когда рак на горячь свистнет, они говорят.
2: Это те, кто занимаются раком.
0: Разводит раков, да. А чего вам не хватает на работе для комфорта? Итоги голосования подводим. Ну, большой зарплаты. Это, конечно, 75% проголосовали. На втором месте вариант кровати. На третьем адекватных коллег. Вот такие итоги.
1: Это была кровавая Мэри.
3: На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжи.
1: Доброе утро и всем привет. У нас 10.00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде и будем с тобой еще час.
2: Всем отличного начала дня и горячего кофе, и много кондиционеров.
3: Всем привет, у нас 18 мая, чуть-чуть остается до лета. Погода прекрасная, в этом часе не пропускайте любовный гороскоп, вот та факты и горячие новости.
1: Да, также мы к новостям перейдем прямо сейчас. Забавный случай произошел на выходных, я наблюдал эту историю. Там же Трамп приехал к Си Цзиньпину, да, китайскому президенту.
2: Си Цзиньпину, да.
1: Да, и очень прикольно было наблюдать.
2: Трампа-пам.
1: Когда не было переводчиков вокруг них, они общались. Фишка в том, что Си Цзиньпин не знает английского, американского
3: вообще. Да, китайцы в принципе английский
1: да,
3: не знают.
1: Да, они знают свой язык прекрасно, как и все остальные народы. А Трамп не знает китайского. И очень смешно было наблюдать на видосе, когда Си Цзиньпин что-то ему рассказывает, а Трамп такой, да. Да, что-то переспрашивают, один другого не понимает, они вот просто стоят, кивают головой на камеру.
3: А представляете, они не понимают друг друга, но какую-то страну уже поделили.
2: Да нет, там, знаете, как было, скорее всего, он такой, do you speak English?
1: No.
2: Давайте по-русски. А, так что, Син, что, как дела?
1: И много причем таких видосов, когда вокруг них нет переводчиков, они просто делают вид, что понимают друг друга.
2: А он ему показывает, я смотрю видос, он говорит, типа, вали отсюда! Вот куда ты можешь уйти. Он говорит, да, хорошо. Он говорит, так вот, и вот этих всех с собой тоже забирай.
3: Ну вообще, если честно, я была удивлена в Китае, да, они настолько не знают английский и не хотят знать, но у многих есть диктофоны, либо в телефонах переводчики, и они вот надиктовывают и показывают.
1: Да.
3: И не парятся с изучением. То есть
1: да.
3: Для них это далеко не международный язык. И китайский в провинциях тоже отличается.
1: Только не забывай, что Трамп так и не выпустил своего телефона, да, собрал там 560 миллионов долларов. Ему не на что переводить просто.
2: А представляете, они знают английский. Просто придуриваются.
3: Возможно.
2: Не хочет общаться.
4: Я не знаю английский. Все, оля-оля, пока.
1: Оля-оля.
2: Ну, они немножко испанского добавляют.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, про сирень.
2: Не про сирень. Друзья, 130 лет назад, 18 мая, в Петербурге открылся первый в России стационарный кинотеатр. Интересно, что на Невском проспекте он был в доме номер 46, а до этого аппарат братьев Люмьер называли иллюзионом. Интересный факт, что в начале 20 века кинотеатры использовали легковоспламеняющуюся пленку, и была опасность пожаров настолько высока, что в залах дежурили пожарные, и поэтому билеты стоили очень больших денег из-за этого.
1: Ничего себе.
2: Антракты были. В середине прошлого века американские кинотеатры устраивали реально перерывы в середине долгих фильмов, и во время этого антракта зрители могли перекусить прямо в зале.
3: Ну, так если режиссерскую версию смотреть, «Властелина колец», то да.
1: А сейчас нельзя.
2: А сейчас, мне кажется, все это делают параллельно, да?
3: Не, сейчас не успевает фильм начаться, ты во время рекламы уже все съедаешь, что купил.
2: Это, на самом деле, мне нравится. Тогда уже во время фильма хотя бы никто не хрустит по духам.
1: Я жду, пока начнется фильм, да.
3: Нет, смотрите, реклама есть для того, чтобы успеть открыть все пачки, а потом сиди, аккуратненько хрусти.
2: А во многих кинотеатрах раньше были специальные комнаты для младенцев. А вот это прикольно. Они были снабжены звуконепроницаемыми стенами и смотровым окошком. Это позволяло родителям одновременно находиться в кинотеатре, смотреть кино и смотреть на ребенка, который находится в зоне хранения, но звук оттуда не проходит в кинотеатр.
3: То есть были такие родители, которые приходят: мы на фильм, на какой? Неважно. Просто заберите его вот на часа на два, на три.
1: Мне понравилось, как ты обозначила зону хранения.
2: Нет, это прикольно, что вот какие-то молодые родители, у которых детишки, они не могут пойти в кино, вот ты, получается, наблюдаешь и спокоен за ребенка, он там у тебя в шариках или, не знаю, как-то развлекается, а ты смотришь кино.
1: Чем в самолете не придумали такой комнаты, да? Немного же надо.
3: Отдельно где-нибудь там в конце, в хвосте.
1: Классно было бы, детишки бы развлекались. Еще что-то есть у нас?
2: Да, большим самым кинотеатром в мире является мультиплекс на 24 зала в Бельгии. Может одновременно порадовать фильмами 8092 зрителя.
1: Ничего себе.
3: Но нас пока не порадовал.
2: Сейшн такой.
1: Стадион крутейший.
2: Ну и, естественно, кинотеатры зарабатывают на продаже попкорна больше, чем на билетах. Почему мы удивляемся, да? Почему такой дорогой попкорн? Потому что это единственный заработок. Потому что прибыль от стоимости билета, да, абсолютно не вся принадлежит кинотеатру. Далеко, так скажем, не кинотеатру. Театру. Там есть дележка, поэтому попкорн такой дорогой.
3: Да сейчас и не за что платить в кинотеатрах.
1: Носите с собой попкорн.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Полина Гагарина поразила невероятной худобой. Об этом прямо сейчас. Полина Гагарина внезапно удивила внешним видом. На днях артистка приняла участие в сборном концерте в Кремлевском дворце. Полина поразила в этот вечер не только мощным голосом, но и невероятной худобой. Кажется, что такой стройной певица не была никогда. Напомним, что в начале своей карьеры Гагарина славилась пышными формами. После родов звезда поправилась на 40 килограммов, которые сбросила благодаря жесткой диете. Также певица сообщила, что залог ее внешнего вида кроется не только в правильном питании, но и в регулярных занятиях спортом. Тренировки артистка не пропускает. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
5: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Soiz — это комфорт. Soulwiz – это технологичность. Soulwiz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soulwiz S07 и новинку Soulwiz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soulwiz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
11: Как вас зовут?
12: Олеся Зотина.
11: Чем вы собираетесь заняться?
12: Дизайном интерьеров.
11: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
12: Зачем столько?
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
13: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
14: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
15: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
14: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Тенет Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
17: Телефон рекламной службы 992 3.

0: индикаторы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 18 мая. Овны, вам нелегко сегодня будет решить, как правильно поступить с вашим любимым человеком, что ему ответить на то или иное его заявление.
2: Тельцы, сегодня ваш любимый человек будет периодически демонстрировать несправедливость по отношению к вам.
3: Близнецы, сегодня ваш любимый человек окажет вам особое доверие.
1: Раки, ваш сегодняшний день будет грустен и безрадостен.
2: Львы, сегодня ваш любимый человек наконец-то почувствует себя действительно уютно и уверенно в вашем обществе.
3: Девы, сегодня придумайте для вас с вашим любимым человеком какое-нибудь действительно интересное занятие.
1: Весы, сегодня ваш партнер будет крайне подвижным и этим будет очень вам напоминать ртуть.
2: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек запутается в том, что происходит в вашей жизни и как трактовать ваши поступки.
3: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто смириться с тем, что все в его жизни идет не так. Помогите.
1: Козероги, сегодня вам необходимо дать себе передышку от личной жизни.
2: Водолеи, сегодня ваша душа просит праздника и отдыха, так дайте ее.
3: Рыбы, сегодня вам стоит приобрести что-то, что будет вас объединять с вашей второй половинкой. Любите друг друга, друзья.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом, сообщили в Кремле. Предыдущий визит главы России в Китай состоялся с 31 августа по 3 сентября прошлого года. На прошлой неделе в КНР с государственным визитом также находился Дональд Трамп. Мошенники начали использовать плановое отключение горячей воды для обмана граждан, рассказал сенатор Шейкин. От имени управляющей компании они предлагают перейти на сайт для проверки графика отключений горячего водоснабжения. После перехода на фальшивую площадку пользователь может потерять доступ к госуслугам. Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по самбо в Тбилиси, завоевав 13 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды. Команда выступала в полном составе под государственным флагом и с национальным гимном. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на радиорекорд.ру 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
13: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
14: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
15: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
16: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
17: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
18: Возрастное ограничение 13+.
19: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой.
18: Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
20: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
23: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Девушка поставила кровать прямо в офисе и теперь работает лежа под одеялом. Начальник полностью поддержал эту идею.
2: Так это отлично.
1: Наверное, удаленщицей была.
3: Теперь, чтобы выйти, кровать нужна.
2: В Японии, если сотрудник заснул, то начальник его не ругает, потому что он уверен, что ему нужно поспать, и он будет продуктивнее.
1: Даже премию ему выплачивают.
3: Представляешь, у нас сейчас никто не вышел в эфир, мы просто вырубились. Приходит начальник, гладит нас по голове.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 18, вечером плюс 13. Ветер западный до 7 метров в секунду. 19 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16, вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта.
4: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Exceed. Born for more.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Когда расходы появляются внезапно, важно иметь удобный финансовый резерв. Кредитная карта 110 дней без процентов от банка «Кубань-кредит» – это длительный льготный период и бесплатное обслуживание. Оформите карту в приложении или на сайте банка и оплачивайте покупки с комфортом.
12: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама, не оферта.
13: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
14: Сайт автосервис авангард став.ру.

0: Вместе в МЦ «Космос».
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь. Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

из самого вкусного и интересного и нового мы с вами услышим. Это будут Anima, Beautiful, Record Mix. Got Lucky и Afro Queen, La La La, Record Mix. Offenbach, Miles Away, Record Mix.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Полина Гагарина поразила невероятной худобой. Об этом прямо сейчас. Полина Гагарина внезапно удивила внешним видом. На днях артистка приняла участие в сборном концерте в Кремлевском дворце. Полина поразила в этот вечер не только мощным голосом, но и невероятной худобой. Кажется, что такой стройной певица не была никогда. Напомним, что в начале своей карьеры Гагарина славилась пышными формами. После родов звезда поправилась на 40 килограммов, которые сбросила благодаря жесткой диете. Также певица сообщила, что залог ее внешнего вида кроется не только в правильном питании, но и в регулярных занятиях спортом. Тренировки артистка не пропускает. На этом все. Услышимся.
0: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
8: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
10: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Как вас зовут?
14: Олеся Зотина.
13: Чем вы собираетесь заняться?
14: Дизайном интерьеров.
13: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
14: Зачем столько?
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
0: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле заявили о высоких ожиданиях от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. По словам Дмитрия Пескова, лидеры России и Китая обсудят экономические вопросы, а переговоры Путина и Си Цзиньпиня дадут новый импульс отношениям двух стран. В делегацию войдут вице-премьеры, министры и главы компаний. Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном. Решение Международной федерации гимнастики распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Болгарская исполнительница Дара стала победительницей конкурса Евровидения, сообщила болгарское национальное телевидение. Ее песня набрала 516 баллов, что на 173 балла больше итогов конкурента из Израиля, занявшего второе место. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Просыпайтесь, вы в матрице.
0: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня, 3 танцпола, 30 артистов, секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
2: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
3: Ого-го-го. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк на 3000 баллов евро в месяц за консалитом и активацией ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее в организации акции. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: А поехали всей семьей!
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский 7-местный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Роскомнадзор заявил, что ругательное слово, начинающееся на «пи» и заканчивающееся на «раз», не относится к нецензурной брани.
2: Наша ведущая даже произнести его не решила. Несмотря на то, что Роскомнадзор разрешил. Как она сказала, ругательное слово, начинающееся на «пи» и заканчивающееся на «раз». И это она у нас еще смелая. А где-нибудь на более осторожных радиостанциях, там искали просто слово, заканчивающееся на «раз». Ну и на всякий случай добавили бы «раз-раз-раз». Меня слышно? «Пи-пи». «Раз-раз». А где-нибудь вообще на самом трусливом радио, там бы вообще сказали слово, заканчивающееся на одну из букв, с которой начинается отчество великого русского поэта.
3: Как филолог филологу, а там «до» или «да»?
2: Ну, дорогой мой, пора уже знать такие слова, тем больше их разрешили.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Дварец». 18 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 18 и вечером плюс 13. Ветер западный до 7 метров в секунду. 19 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16 и вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
10: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
11: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение – терапевтическое или оперативное – под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки,

0: класс. 0+. Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
1: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
2: Открыть свой бизнес легко вместе с банком «Кубань-кредит». Сервис регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сэкономит ваше время. Мы подготовим документы, отправим их в налоговую и откроем расчетный счет всего за 3 дня. Еще больше возможностей для развития с премиум-обслуживанием и бонусами от партнеров.
3: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, все для тебя, как всегда, расслабься и вместе с нами обсуждай разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, и хотя даже официально считается, что основная радиоаудитория в России сегодня — это люди старше 55 лет, современные бабушки российские радиостанции продолжают молодиться и ставить модные танцевальные песни и говорить на языке молодежи. Лично мы молодиться даже не собираемся, мы не делаем никаких эфирных подтяжек и не накачиваем ботоксом нашу манеру говорить, а ежедневно морщинисто, так сединой, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Чистильщики дачных туалетов в Подмосковье внезапно обогнали айтишников по зарплатам. Специалистам по откачке септиков готовы платить от 250 тысяч рублей в месяц. А в весенне-летний сезон суммы доходят до полумиллиона. Причина – острая нехватка кадров. Для работы нужны права категории С и базовые технические навыки. А желающим работать на себя придется еще купить спецмашину стоимостью от 1,5 миллиона рублей.
2: А почему категория С, а не категория Д? Они же дерьмо чистят.
1: Ну нет, это подпадает под раздел грузовичков.
2: Нет, хорошо, а зачем чистильщику туалетов категория С? Категория С — это вот категория, которая типа дает право управлять там грузовыми, по-моему, масса выше 3-500 килограммов. Так это что, им надо вывозить столько?
1: Да, что? Ты же на ладе X-Ray не повезешь, как бы, откачанный септик? Ну, не повезешь же, да? Хотя, как бы, многим хотелось это провернуть, эту историю, да?
2: Мне кажется, иногда я сидел в такой ладе. Или что такое C? Просто грузовая? Или C — это, может, тихо?
1: Ну, грузовая, чтобы загрузил. Чтобы было выгодно, потому что не один септик. На ладе X-Ray содержимое одного септика можно вывести. Но им же нужно много, а как бы план гнать, опт, да, как бы, потому что, чтобы...

0: вывести все?
1: Нет, ну, убедили.
0: Да, я специально разбираюсь,
1: красиво. Вы настоящий потенциальный чистильщик, я всегда это подозревал. Чистильщик в хорошем смысле, потому что, знаете, еще так называют киллеров.
0: А почему, да, почему значит чистильщик? Что за эвфемизм такой? Осенизатор, золотарь, есть прекрасные слова старинные, да?
1: Ну да, причем золотарь — это же одна из самых популярных профессий древности. Мы стали про это забывать.
0: Нет, не самая популярная, потому что по статистике, смотрите, людей, которые какают, больше, чем которые чистят.
1: Поэтому, нет,
0: а что? Какают люди всех профессий.
1: А сами золотари что, не какали?
0: Ну, по работе.
1: Какали и чистили только по работе. Но не важно, важно, что сейчас, как было сказано, что чистильщики дачных туалетов, дачных, да, они городских, да. Что важно. Потому что чистильщики городских туалетов — это другое. Чистильщики дачных туалетов в Подмосковье внезапно обогнали айтишников по зарплатам. Так что, какой вывод? Значит, вывод — хорош айтишничать, да, и пора дерьмишничать, пора чистить дерьмо. Но значит ли это, вот что, вот прямо сейчас айтишники, значит, бросили свое айти и побежали чистить тубзики? Как вам кажется, это вот, ну, вот насколько сейчас, вот прямо сейчас они слышат эту новость, насколько там сейчас брожение у айтишников?
0: Значит, смотрите, нужно для этого вспомнить историю, такой краткий экскурс совершить. Помните, когда вот началась пандемия, удаленка, карантин и прочие всякие неприятные штуки, все в интернет просто кипело от вопросов, как войти в айти, да, вот, ну, чтобы быть айтишником, сидеть дома в халате, чесать попу там,
1: как,
0: да?
1: Как выйти,
0: прямо,
1: да.
0: А вот, понимаете, да. На условии в айти, как бы, в ассенизаторы гораздо больше, нужны технические навыки, нужна говновозка. Ну, машина эта специальная, да, как бы. Категория С нужна. Это нельзя это пройти курсы онлайн, да, вот этого всему. Нужно учиться руками. И там, чем они там?
1: Ну, нет, ну, выгребают вряд ли ими. Да, я согласен. В офлайне это тяжело. Жить в офлайне вообще, особенно молодежи, этой самой, этим зумерам, тяжело. Но все-таки деньги. Деньги — это немаловажно. Там же сказано, что 250 больше, чем айтишники. И поэтому вот меня интересует, насколько деньги выманят в чистильщики. Насколько эта профессия заинтересует другие профессии. Особенно меня интересует шоу-бизнес. Ведь давайте говорить откровенно, у шоу-бизнеса сейчас тоже дела не айс. Да, потому что у народа денег не очень, а значит, и собирают они тоже хуже. Да, и сложнее, по крайней мере. Вот мне интересно, а вот Басков пойдет в чистильщики туалетов?
0: Ну, в весенний-летний период, возможно, потому что там до миллиона доходит, сказано, что так-то в среднем
1: вот
0: за год 250 тысяч в месяц, а вот...
1: Да, категория С у него, наверное, есть. А там что еще нужно? Базовые навыки. Но, вы знаете, я могу сказать, ведь у некоторых деятелей шоу-бизнеса такие навыки есть. Месить говно, да? Знаете, как говорят, хомномес.
0: Но это другое, это совсем не базовый навык, понимаете? Это не база, это не наша база. Это благоприобретенные новые навыки.
1: Ну, тоже какой-то навык. Я тут, знаете, по городу иногда вижу, не знаю, вы видите, значит, висит афиша и написано «Эргамжан». Я не знаю, что это значит, не знаю, кто это, но на афише вот этот чувак, он выглядит так внушительно, что явно может чистить туалет.
0: Явно права категории С у него там уже лет 20, да, вот стажа накрутил.
1: Поэтому вопрос. Вот, смотрите, ребята, вот...
0: Вот угадайте, какой вопрос мы зададим. Говоря вот об этом всем, мы зададим, да?
1: Не угадали. Вопрос будет очень простой, на самом деле, очень важный. Вот смотрите, ведь время менять профессии. Да, вот понятно, что нас сначала приучили не работать, офисы, там, айтишни, ничего так не делаешь, сидишь, просто кофе попиваешь. А сейчас все это все уходит в прошлое. Работать некому, да, и поэтому вот такие профессии, как чистильщик, выходят на первый план, за них платят деньги, и дальше это будет только нарастать. Тенденция усиливается. Так вот, скажите нам, ну, во-первых, нас всегда интересует, кем вы работаете, но самое главное, нет, вот какую вот такую вот интересную, необычную, может, экзотическую профессию, может профессию прошлого ты бы хотел получить, вторую, про запас, потому что все это твои офисные, все эти продажи, все эти IT, это все фигня, сегодня есть IT, да,

0: Бирюст-шоу.
1: Пальмы вместо берез могут появиться в Москве. С таким прогнозом выступили климатологи. По их словам, из-за глобального потепления климат столицы постепенно становится все больше похож на юг России. Ученые считают, что уже в ближайшие годы Москва по погоде может напоминать Воронеж, а в будущем даже Сочи.
2: Москва-Воронеж? А вот это вот выражение «Москва-Воронеж, догонишь» — это про это?
3: Вот уже догонишь, значит, Москва-Воронеж.
2: Пора текать. Ну, а послушайте, пальмы вместо берез могут появиться в Москве. Знаете, я, конечно, не знаю, как это фактически, но вот у меня есть ощущение, что они уже давно там появились, судя по количеству людей с юга. Ну, по крайней мере, баобабы и, как это называется, красный сандал, да, а это же деревья индийские, вот они появились точно, потому что сейчас идешь по Москве, и такое количество индусов, что кажется, что вот если сейчас будет ураган, то на тебя упадет сандаловое дерево просто.
3: Или слон сзади пристроится.
2: Да, и баобабам пришибет, да, слон пристроится, это при других обстоятельствах, ну да. Ну, то есть, послушайте, а пальмы, ну пальмы, слушайте, на самом деле пальмы вместо берез, они сказали, ну в каком-то смысле пальмы вместо берез у нас уже давно, у нас березы замещаются пальмами в демографическом смысле. Конечно, еще не как в Европе. Ну, вот часто идешь по улице, и такой, знаешь, там кипарис, пихта, пальма. О, береза кривая, там сейчас упадет. Там, да? Я люблю пальмы и пихты, разумеется, но просто мне кажется, ну, то есть мне кажется, они уже есть.
3: Слушайте, нет, ну что они кричат? Смотрите, обещают климатологи, да, эти интересные, как бы странные, непонятные и загадочные для нас люди, что в скорости в Москве появятся пальмы, и климат московский будет напоминать Воронеж. Вы Воронеж видели? Какие там... чертям собачьим пальмы. Как раз таки, мне кажется, что в Воронеже вот сплошные березы.
2: А, слушайте, какие пальмы в Воронеже? Это кто напоминает? Кто это сказал?
3: Климатологи.
2: Вот именно. Вы что думаете, климатологи когда-то были в Воронеже? Да они все в Москве живут, в офисах сидят, просиживают, да кофе попивают.
3: В Воронеже пальма может быть только там, не знаю, в приемной у мэра в катке стоят.
2: Они думают, что Воронеж это... О, я его только теоретически знаю. Может, по карте, может, не про... Воронеж. Тем более, что вот выражение это еще сбивает, догонишь там, да? И так далее. Может, они думают, что в Воронеже там...
3: Ну, точно.
2: Воронеж, это от какого слова, может, они думают? Не знаю. Ну, пальмы, да. Ну, как в Воронеже пальмы. Может, какой-то климатолог случайно был в Воронеже и зашел в ботанический сад.
3: Даже пусть в Сочи вот это. В Сочи, да, есть пальмы.
2: В Сочи есть, да.
3: Специально высаженные, они там, ну, не эндемики. Они привезены, высажены, там любовно их поливают, там, подстригают, там, подбривают. Что там с пальмами обычно делают?
2: Ну,
3: это неестественная, как бы, природа в... Подбревают Сочи.
2: Ну, возможно, да. Я просто зациклился на слове подбревают, хотя на самом деле, да.
3: Подбревают самом... хорошее слово.
2: Нет, слово очень хорошее. Так и климатологи часто пользуются, я уверен. Но смотрите, если климат столицы, как вам сказано, постепенно становится.

0: становится все более похож на юг. Ведь если это тенденция, то скоро у нас на самом деле она уже началась. То есть, ну, по крайней мере, все уже, и не только в климатическом смысле. Да, то если это вот начало тенденции, то у нас скоро Турция с Египтом будет уже здесь окончательно. И по природе тоже. И это, конечно, вот это то, о чем я мечтаю. Это значит, что не нужно будет тратить деньги на путевку. Да, не нужно. То есть вышел там в Питере на Северный проспект, сфоткался с обезьянкой на пляже и лег под пальмами. Загорать.
1: То есть вы приветствуете глобальное потепление? Вы его
0: отдаете из сторон? Конечно, я только конечно, а вы нет? Вы что, не хотите вот это... У нас, смотрите, у нас обидно, что сейчас в демографическом смысле у нас уже наполовину юг. Не хватает пальмы только, и не хватает тепла, понимаете?
1: Что-то нет, тепло, я что-то потею, когда жара.
0: А это потому что не бреете.
1: А, не подбреваете?
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Полина Гагарина поразила невероятной худобой. Об этом прямо сейчас. Полина Гагарина внезапно удивила внешним видом. На днях артистка приняла участие в сборном концерте в Кремлевском дворце. Полина поразила в этот вечер не только мощным голосом, но и невероятной худобой. Кажется, что такой стройной певица не была никогда. Напомним, что в начале своей карьеры Гагарина славилась пышными формами. После родов звезда поправилась на 40 килограммов, которые сбросила благодаря жесткой диете. Также певица сообщила, что залог ее внешнего вида кроется не только в правильном питании, но и в регулярных занятиях спортом. Тренировки артистка не пропускает. На этом все. Услышимся.
2: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис. Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Exceed. Born for more.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: radiostv.ru.
10: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: шоу.
1: 76-летняя пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 160 миллионов рублей наличными и почти 9 килограммов золотых слитков. Аферисты звонили женщине от имени ФСБ и других силовых структур, используя классическую схему развода. Все деньги и драгоценности пенсионерка передала курьерам возле своего дома в Калининском районе. Позже полиция задержала одного из курьеров, но ни золота, ни денег при нем уже не оказалось.
2: Может, курьер был тоже пенсионер? И поэтому отдал деньги другому курьеру.
3: Конечно, нужно, если у одного курьера денег не оказалось, значит, что правильно? Нужно поискать у другого курьера.
2: Да,
3: там же их не
2: отдал. Которого он отдал, а тот третьему. Знаете, такой круговорот курьеров-пенсионеров. Но, слушайте, значит, сколько там, значит, пенсионерка, 76 лет, да, отдала мошенникам 160 миллионов рублей наличными и 9 килограммов золотых слитков. Знаете, вот я когда это сейчас слышал, я бы, конечно, мог сказать, что меня это уже не удивляет. Ну, типа, знаете, такие новости каждый день. Ну, буквально, каждый день.
3: Не, ну не 160 миллионов.
2: Ну, не важно, ну это 160, 100 миллионов, 80, не важно. Я бы мог сказать, что это уже просто норма, ну, рутина. Да, новая, так сказать, нормальность. Но нет, мать его, меня это удивляет. Меня это не просто удивляет. У меня волосы встали на голове, а проблема в том, что у меня их нет, я лысый. Откуда, объясните мне, откуда у пенсионеров еще остались деньги и золото? Я, честно говоря, думал, что они уже должны были все отдать мошенникам. Или что, у них там заначка как Форт Нокс, что ли?
3: Ну, возможно, возможно, знаете, это золото имеет длинную историю. Возможно, у нее дед еще до революции владел золотыми приисками на Колыме, там, да? Известный был купец, золотопромышленник, там, да, такой, с бородищей такой. Оставил ей, как бы, вот, наследство.
2: Может, дед-купец, в смысле, ее муж?
3: Ну нет, ее дедушка.
2: Да нет, мне кажется, все-таки, скорее, муж дедушка что-то оставил.
3: Ну, это, конечно, да.
2: А скорее всего, она просто собирала за всю жизнь, на черный день. Но как она отдала 160 миллионов рублей и делать килограмм золота. Нет, ну, конечно, это хорошая новость, безусловно. Это значит, что пенсионерка у нас в очень хорошей форме. Потому что, чтобы вынести столько денег и золота, нужно хорошее здоровье. Знаете, даже я бы товарищу позвонил там, да, помоги вынести 9 килограммов золота и 20 килограммов денег. Ну, не вам, конечно, потому что с вами нести, конечно, легче, но пару килограммов
3: ну,
2: бы,
3: как бы да, там,
2: туда бы сюда
3: какой-то
2: пропали.
3: Такая, да.
2: Да. Но знаете, что меня реально удивляет, и даже не удивляет, а пугает? Смотрите, ведь это... Вот что это за новость? Про кого она? Это новость про самую обычную, про самую среднестатистическую пенсионерку, о которой бы мы вообще ничего не узнали, если бы не эта новость.
3: Из самого обычного Калининского района.
2: Абсолютно самого, да, замечательного Калининского или не очень района. И смотрите, и у этой обычной пенсионерки из обычного Калининского района дома 9 килограммов золота и 160 миллионов рублей. Послушайте, это... Да это в Центробанке меньше. Да в главном хранилище ФРС, наверное, столько же, да? Форт Нокс сейчас завидуют нашей пенсионерке обычной. Да, а уж, извините, обычные российские банки, они просто плачут, потому что у них таких богатств и близко нет.
3: Не, ну может не дома, не... может быть она откопала на даче эти, как бы.
2: Да не важно, у нас сейчас просто, у нас в банках сейфы пусты, у многих так называемый кассовый разрыв, то, что называется, да, потому что, когда, ну, денег просто достаточно свободных нет, то сейчас все вдруг побегут в банки, да, они просто не смогут отдать. Да? Я думаю, что у некоторых банков просто такая ситуация. У них столько налика и золота никогда и не было, наверное. Так вот, а у пенсионерки есть. Так вот, я вам что скажу. Эта бабуля, это и есть самый надежный банк. Вот кому надо депозиты класть, а не в банк. У нее деньги реально обеспечены и застрахованы. Ну, конечно, кроме случая мошенников.
3: Есть нюансы, да.
2: Да, но если она отдаст все бабки мошенникам, то ничего, она вернет хотя бы маринованными патиссонами, там, и чайным грибом.
3: А может, действительно в нее вкладывались? Может, она как бы отдала деньги своих вкладчиков? То есть такая, ну такая процентщица, знаете, такая вот.
2: Кто вкладывался в бабулю? В каком смысле? Да, есть такие бабушки, они работают, кстати, да. Такие живчики, госпожа Марго. Может,
3: вкладывались в нее?
2: Я нет, слава богу, нет, нет, нет, конечно.
3: А в вас?
2: Надо вот куда вкладывать. Вот где деньги. Кстати, золото она где хранила? Под подушкой? Или в
3: туалете? Может, она на даче, там, знаете, в септике. Для маскировки.
2: Поэтому чистильщики туалетов, да, очень перспективная
0: профессия. Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Вице-премьер Юрий Трутнев расстроился из-за российской экспозиции на выставке «Экспо» в китайском Харбине. По его словам, у России на стендах были в основном мед, крабы и футболки с цитатами Путина, тогда как Китай показывал дроны и роботов. Трутнев признался, что на фоне китайских технологий российская часть выставки выглядела немного грустно и призвал активнее обмениваться технологиями с КНР.
1: Чего? Цитаты Путина — это ему грустно? Что он говорит? И мед это грустно.
2: Ну, смотрите, ну как бы у Владимировича Путина были и грустные цитаты, согласитесь. Не только такие веселые.
1: Конечно,
2: цитаты.
1: Да, но если он это имеет в виду...
2: Возможно, какие-то недобросовестные отбиральщики цитат отобрали только грустные цитаты.
1: Да, ну хорошо, китайский. Допустим, хорошо, но мед-то, крабы почему это грустно? А если, знаете, если смешать мед с крабами, это совсем не грустно, я вам скажу. Я один раз так сделал, в туалете было весело. Что грустного-то, мед и краб? А Китай, значит, показывал дроны и роботов. Да это потому, что у них мед плохой. Был бы у них хороший медок, они тоже бы мед показывали. У них какой мед? Правильно, китайский. Того и гляди, сломается. Там сахар отвалится, там
2: да,
1: пчела.
2: Там не мед, а шляпа.
1: Шляпа, абсолютно. И цитаты. Слушайте, ну и цитаты на футболке Путина. А у них, у Цзиньпина, у них, честно, я вот постоянно слежу, никаких интересных цитат-то у него нет.
2: А вы следите постоянно?
1: Да, я постоянно совсем слежу, на самом деле, да. Я вот недавно слышал, ну, где-то по CNN, прочитал как раз где-то недели две или три назад, там его цитата была, он там в обращении к народу, по-моему, если не ошибаюсь, и типа, что как бы счастье не падает с неба. Слушайте, ну не знаю, ну хороший цитат, ну такой мог сказать даже Игорь Наджиев.
2: Да вряд ли, это же такая китайская мудрость, счастье.
1: Нет, не мудрость, но не то, чтобы что-то новое. Ну и потом, китайцы, значит, изобрели, значит, в чем история? Что на выставке, где это было, в Харбине, да?
2: Да, да.
1: На выставке, да, значит, китайцы предоставили роботов, да, а мы крабов и мед. То есть, иными словами, значит, китайцы изобрели роботов, а мы крабов.
2: То есть мы раньше, мы первее, краб да. Раньше роботы появились.
1: А может, крабы это и есть наши роботы, клешневые такие.
2: Да, веселые, классные роботы. Помните, был даже такой был наш отечественный хит такой, а мы пойдем до Клабика и там станцуем крабика.
1: Смутно, но сейчас вспомнил.
3: А мы пойдем до Клабика и там станцуем крабика.
1: Не знаю, уместно ли это, ну да.
2: Уместно!
1: И еще труднее говорить, что ему от меда грустно. Слушайте, ему от меда может и грустно, а мне вот грустно от вида китайских роботов. Что скоро они всех нас... Человечество, я имею в виду, того. Пока, знаете, пока они только танцуют. Все время, знаете, как видосик, не видишь, там роботы танцуют. Это пока они танцуют. А скоро, знаете, кто девушку танцует, тот ее... А мед тебя не того. И краб тебя раком не поставит, да, извините. А мед, он и в Африке мед. Да, и ты и роботом мед.
2: Да, и к тому же, вот как бы я вот дополню. Я внимательно пересмотрел репортаж с этой выставки.
1: Да?
2: И там помимо меда, крабов и футболок было еще много чего. Там были прекрасные наши народные промыслы. Гжель, хохломаки, бусы. Там было очень много янтаря. А вот
1: интересно, хохлома, то есть робот-хохлома и гжель-дрон был? Или просто хохлома?
2: Нет, просто, ну как, я не знаю, не прикал. Или вот янтаря много. Известно, что у нас самое большое в мире добыча янтаря, вот в Калининградской области, да? А китайцы, они очень любят янтарь, они с него дуреют просто. Ну,
1: нюхают
2: янтарь. Они что, могут и украшения из него, и смолоть его.
1: Да не важно, что в Китае, что у нас-то роботы тоже есть. Помните знаменитый робот этот, Федор? Да? Он, конечно, есть. Просто, ну, нафиг его привозить на выставку в Китай? Ну, во-первых, он не ест мед. Да? А там мед. Во-вторых, он может развалиться. Но не потому, что он плохой, а потому что на нем распилили. Что распилили правильно? То ли у другого робота, то ли деньги. Но это что значит? Это значит, что наши роботы самые крепкие. На них да. Пилишь, а они работают. Просто что их возить-то лишний раз?
2: Биткоин подлил, и все нормально.
1: А он на меде работает?
2: Да, такой. Самый чистый, экологический.
1: Да. И, кстати, он, по-моему, развалился, помните, когда был какой-то случай? Типа, дай краба. Ой, или петуха. Петух, да, петух пришел, все. Да, вставайте, да. Встаем.
2: Пришел, я ушел.
1: Да.

0: Напоминаем, что радио придумали не только для тех, кому нечего слушать, но и для тех, кому нечего делать. А если вам нечего делать, то, конечно, этот момент в нашей программе для вас. Для вас, наши пишущие радиослушатели, вам нечего делать, вы сюда что-то пишете. Ну, а мы кое-что из того, что вы понаписали, читаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости». Что там?
1: Ну, у нас была новость о том, что очень приятная, кстати, новость очень позитивная и оптимистичная, о том, что вот возрождается у нас древняя профессия очистильщик или осенизатор, или как на Руси говаривали золотарь. То есть они получают уже в Московской области больше айтишников, вычищая септики, там всякие дачные и прочее. До 500 тысяч могут заработать за месяц. И хорошая, ну такая, ну редкая сейчас профессия, да, ну редко вы с ними сталкиваетесь, да, вот как бы, ну редко, ну это тут точно понятно, потому что вот идешь по улице, ну и не пахнет, да, то есть как, и понимаешь, что это не они, ну вот это какие-нибудь там другие там люди там.
0: Ну, а иногда пахнет, кстати, иногда, да, ну, пахнет очень же часто, нет, я бы не сказал, постоянно пахнет, только единственная проблема, пахнет, ну вот вряд ли это чистильщик.
1: Ну да, сложно, его нужно отдать чистильщикам. Вот, и мы спросили тебя, какой бы ты профессией хотел, даже просто в мечтах, теоретически, овладеть? Возможно, какой-то такой редкой, возможно, старинной, исчезающей профессией. И очень много вы чего написали нам, действительно, вот тут. Данила пишет. Привет, Крем-Хруст. Говорят, сварщики сейчас в почете. Только без глаз неохота остаться. Есть такой миф, что сварщики смотрят на сварку без как бы защитного оборудования, без масок. Ну откуда?
0: Не знаю, нет. Может быть, он путает профессию сварщика с профессией фехтовальщик на спицах? Потому что действительно опасно для глаз. Ну, я не знаю, сколько я знаю, они работают более-менее в масках.
1: Да, в сварочных масках.
0: Ну, и, по-моему, ну, как бы, вы как-нибудь видели сварщика без такой маски?
1: Нет, я видел, когда вот сварщик работает в маске, а вокруг любопытная детвора без масок тупо пырит на сварку. А сварщикам ничего не говорит.
0: Вообще-то, вот, да, это их вот проблема. Не, ну, то, что сварщики, слушай, я даже постоянно такое слышу. Вот, серьезно, разговоры, вот просто, я люблю слушать разговоры людей, которые проходят мимо меня. То есть, это вы не слышите, а у меня ухо вот еще этот разговор держит. И вот недавно тоже слышу, идут, это вообще в кафешке было. Один, значит, заходит, один работает, молодой парень, за стойкой, в кафе там в какое-то, другой заходит, они разговаривают друг с другом. И он говорит, все, да, говорит, ты что, там курьеришь, там, да, говорит, сейчас собираюсь уходить, а куда, говорит, сварщик. А что, я посчитал там, да, в это. А тот он спрашивает, подожди, ну там же надо что-то уметь. Он говорит, да это потом, типа. Там, типа, сейчас вот нашел. То есть сварщик, это уже вот, вот вспомните наше поколение. Мы хотели быть сварщиком? Да нет. Мы хотели кем быть? Как этот? Богдан Титомир.
1: Боярский.
0: Да, там, не знаю, шляпу надеть, да? А они сейчас молодцы, они хотят быть сварщиками, правильно? Да, и это и сварщики, и чистильщики сейчас будут, да? Кто еще? Вот какие? Ну, мы же говорим не обязательно про те профессии, которые есть сейчас, про старые профессии.
1: А вот Евгений говорит, я как здоровый накачанный мужик пошел бы кузнецом. Самый авторитетный чел был бы на деревне. Жень! Кузнецы были не только в деревнях, но и в городах. Есть в городах.
0: Еще как кузнецы, как бы, да. Конечно. У нас сколько каждый проспект Кузнецова, улица Кузнецова, или это другой Кузнецов?
1: Кузнечный рынок.
0: Да. Так, ну давайте я почитаю. Так, вот, я читаю все, что у меня попадается, и не по теме. Ну, вот Илья Брагин, я не знаю, к чему пишет. Услышал про говномесов. Услышал было?
1: Сигнал принят, да?
0: Что он услышал? Нет, дальше. Может, он услышал, то он спросит, ну, слышно, а что он услышал?
1: Продолжай наблюдение, Илья.
0: Не, может, ему позвонить?
1: Мы с вами свяжемся.
0: Сейчас мы ему посвяжаться.
1: Услышать такое?
0: Ладно, ты пиши, да, читайте.
1: По поводу профессий, в том числе забытых прекрасных профессий. Здравствуйте, Кремов-Хрусталев. Плакальщицей на мероприятиях подрабатывала бы. С удовольствием. Я, правда, очень правдоподобно могу плакать. Счета и деньги получила, и на праздники погуляла. И особо ничего делать не надо. Да, действительно, мы забыли, что во многих культурах раньше, да, существовала такая профессия плакальщиц, которая там, ну, на отдельно взятых мероприятиях, сами понимаете, каких, это не свадьба и не Новый год, как бы, да, они их нанимали, чтобы они плакали, да, создавали эту вот непередаваемую атмосферу. Сейчас это все забыто, это
0: абсолютно. И сейчас плакальщицами могут работать не только женщины, но и мужики. Вот есть, например, там, да, вот самая популярная профессия в России какая? Правильно, это охранник в магазине или там на складе. Так вот, ведь на самом деле, ведь это же реально, ну, это же, по сути, плакальщица. Ну, я имею в виду, когда ты видишь зарплату. Потому что зарплата там, да? Ведь по большому счету, ведь вот, если бы все охранники заплакали, ну, когда получали зарплату,
1: Да? Но они вот почему-то не плачут. Да, они суровые мужики. Мачо не плачет, мачо потеет.
0: А вот напрасно. Просто если бы все охранники, которые там получают сколько там некоторые, по 30, там, я не знаю, тысяч, а некоторые даже меньше там в регионах, если бы они все заплакали, зарыдали одновременно, может, им подняли до 40 хотя бы. Плакальщицы сейчас нужны. И, кстати, не обязательно на мероприятиях. Вот куда бы вы взяли плакальщицу?
1: Ну, куда мне еще взять? Зачем мне дома просто... плакальщица?
0: Да, ну, вот пишет. Вот Алина пишет. По теме. Я не понял, по какой. Она пишет. По теме. Я живу в Воронеже, и пальм здесь зеро. А что за тема?
1: Ну, мы же говорили, что вот, ну, новость.
0: Да, но это не тема. Сейчас, подождите, а точно ли, зеро? Сейчас, секунду. А в Воронеже так называют ноль, да?
1: А?
0: А ноль не принято там говорить?
1: Нет.
0: Да, позвоним сейчас. Это что такое? А, не, не то, вот. Я звоню в Воронеж.
2: Нет доступа к данной услуге.
0: Как это? А что за услуга? Это услуга называется телефон.
1: У вас нет доступа к услуге связи с Воронежем. Воронеж вас не одобрил.
0: Да, Сушка, извини, что я, нет, я неправильно набрал, что ли, или что?
1: Не знаю.
0: А все толку нет, сейчас тут петух на подходе, видите?
1: А, да, петушара,
0: давайте,
1: да?
0: Давайте последнее читайте.
1: Так, сейчас. Так. А вот, по поводу прошлого нам задают вопрос такой серьезный. Здорово! В свободное время слушаю ваши ранние выпуски. Там почему-то часто писали в эфир, что Хрусталев еврей, хотя он же татарин. Это что, раньше была какая-то популярная шутка в стиле «Кремов без штанов»?
0: Тут так много вопросов, так сразу не ответил. Так еще раз, да, значит, вопрос: еврей, татарин, без штанов, что еще?
1: Ну все, вот так вот все меняется. Это... Раньше шутили, что вы там,
0: ну,
1: так, а сейчас так.
0: Жизнь такая, да? Я не знаю.
1: Он же татарин.
0: А это как? Так он же рубль. Нет, ну, точнее, Болгария, ну. Я подумаю над твоим вопросом, очень интересный вопрос. А пока... О, все, пока, да. Напомните им нашу тему.
1: Ну, в общем, про какой бы ты профессии овладел...
0: Нет, давайте нашу тему напомнит он сейчас. Поняли? Вот, поэтому на эту тему пиши, мы обязательно почитаем твое сообщение.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Россияне теоретически могут увидеть Владимира Путина за рулем автомобиля на соседней полосе. Об этом заявил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, такая ситуация чисто теоретически возможна. Поводом для обсуждения стала недавняя поездка Путина к своей первой учительнице. Тогда президент сам приехал за рулем, а у Роскомендант.
2: Чисто теоретически? Ну, в общем, это бесспорно. Я бы даже сказал, у меня нет сомнений. Чисто теоретически за рулем автомобиля на соседней полосе могу увидеть даже снежного человека. По крайней мере, теория же этого не исключает, да? Ну особенно если ты съел не те грибы, например. Я скажу больше. Теоретически за рулем можно увидеть даже Ленина. Выезжает с парковки Мавзолея. Да, и не только Путина, но и Распутина. Правда, с Распутиным, конечно, я бы рядом с собой, наверное, за рулем не хотел видеть, потому что, как известно, у него половой орган был 30 сантиметров.
3: Такого, что?
2: Ну, даже случайно подрежешь такого, тебе дороже, например. Но подождите, ну, что говорить, Путина? И поэтому, я не понимаю, и что, значит, и почему теоретически его можно увидеть? Потому что там было сказано, недавняя поездка, да,
3: к своей учительнице. Ну, президент, как бы такой, его спросили, а вот почему Владимир Владимирович Путин сам поехал за рулем? То есть мы еще раз может такое случиться?
2: Нет, ну, так это, я не знаю, наверное, как бы можно увидеть, хотя сложно, потому что рядом вокруг, наверное, еще 10 машин гелендвагенов. Да, надо хорошее зрение, чтобы их увидеть. Ну хорошо, но даже дело не в этом. Это хорошая новость, прекрасная, и Песков нам дает надежду, но... Ну, хорошо, увидел, а дальше-то что? Вот что как бы после этого? Вот же главный вопрос. Объясните мне, Кремов, вот что делать после того, как ты увидел за рулем Путина?
3: Это хороший вопрос, потому что действительно нужно понимать, что случай такой беспрецедентный, то есть как бы такой, неожиданный, необычный, да, шокирующий, в хорошем смысле этого слова. Тут меняются ли ПДД правила как бы в этой ситуации, то есть автоматически, что мне нужно сделать?
2: Да нет, вам не надо беспокоиться.
3: Включить аварийку там, не
2: нет,
3: знаю.
2: Нет, вам ничего не
3: выйти
2: надо.
3: Выйти из машины.
2: Вам там все скажут, что делать. Нет, что вы не знаете? Нет, мне другой вопрос. Меня интересует вопрос чисто, я бы сказал, так сказать, такой ментальный вопрос здоровья, если хотите. Вот если ты увидел рядом с собой за рулем Путина, куда ехать? Потому что вот я бы, если увидел, я не знаю, только к психиатру на прием. С симптомом доктор, что делать, я за рулем Путина видел.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварец». 18 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 18, вечером плюс 13. Ветер западный до 7 метров в секунду. 19 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16, вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
3: «Воя» – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера «Воя Фри» в салоне нового официального дилера «Тварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. «Воя» – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
7: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. «Грильхаус» – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. «Грильхаус» – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
8: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки,

0: Ждем именно вас. 0+.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
4: Телефон рекламной службы 992.

0: Роуст-шоу.
1: На битве экстрасенсов попытались вызвать дух Джеффри Эпштейна, американского финансиста, обвинявшегося в сексуальных преступлениях. Один из участников шоу, называющий себя ясновидящим, решил получить помощь самого известного злодея для прохождения испытания. Но спиритический сеанс закончился безрезультатно. По неизвестной причине дух финансиста так и не вышел на связь.
2: Это так экстрасенсы говорят по неизвестной причине? То есть они так и не поняли причины? Слушайте, а может быть реально что-то сломалось в экстрасенсе? Какая-то важная экстрасенсорная деталь?
3: Экстрасенсина его.
2: Да, да, его антенна. Вот где у экстрасенса антенна?
3: Где-то у них есть встроенная, есть телескопическая.
2: А есть, просто висит. Послушайте, а я, может, что-то не знаю, а это обычное дело на битве экстрасенсов вызывать духов? Я просто, знаете, давно телек не смотрел. А в программе у Малахова духов вызывают?
3: У Малахова не знаю, но у экстрасенсов действительно давно уже размывание стиля пошло, как бы. То есть, как бы там у них там и экстрасенсы, и ясновидящие, и некроманты, и ведьмы, и шаманы, и кто угодно.
2: Да, потому что я-то, честно говоря, ну, как бы, я не очень понял, разве экстрасенсы, они разве вызывают духов?
3: Нет, вот в том-то и дело.
2: Это что Познер бы вызывал дух, потому что я думаю, что экстрасенсы, собственно, это те экстрасенсы, то есть те, у кого сверхчувственное восприятие. Там ясновидение, предвидение, там бла-бла-бла. А духов вообще-то это вызывают медиумы, эзотерики.
3: И спиритуалисты, да. И иногда шаманы, но не все шаманы.
2: Ну, давай, да. Или это была битва не только экстрасенсов, но и эзотериков и шаманов там, то есть все бьются.
3: Да, это свалка такая, знаете, все на всех.
2: Куча мала
3: такая, да, там.
2: Или, может быть, на битву экстрасенсов случайно забрел шаман. Медиум, не в ту студию. Может быть, он шел на программу «Давай поженимся», знаете, просто перепутался. Они же тоже женятся, да?
3: Шаман какой-то, вы видите, конкретного шамана?
2: Нет, скажите, ну, экстрасенсы, эзотерика, а не тот, который.
3: Есть там с бубнами там они у них.
2: Где там, да?
3: На битве, да.
2: Окей, я просто этого не знаю. Хорошо, а проктологи, кстати?
3: Ну, только магические проктологи, а которые это, издалека это, как бы могут...
2: И не пальцем, да?
3: Да, волшебной палочкой, да.
2: Я такого бы не хотел.
3: А белые проктологи, черные проктологи, черный маг, белый маг.
2: Черный проктолог с палочкой-выручалочкой. Нет, такого не хочу. Значит, ну, окей, объясните мне, а... Ладно, я ничего не знаю про это и знать не хочу про эту битву там, но почему они вызывали Эпштейна? А Эйнштейн, нет, не подошел бы ему.
3: Нужен был, как цитата, какой-то там самый известный злодей.
2: Вообще, хорошо, почему не Гитлер? Потому что он не так любил торговать молодыми девушками. Да, и потом, нет, вот я просто хочу понять логику. Можно вызывать дух кого угодно. Почему дух Эпштейна? Вообще у Эпштейна есть дух?
3: Ну-ка, дух, в принципе, есть.
2: Нет, какой дух? Я думаю, у него только душок. Ну, такой это маленький. Вот... Духовка есть? У Эпштейна.
3: Да, я думаю,
2: духовка,
3: да.
2: Духовка есть, а значит дух есть.
3: Ну, а почему они звали именно Эпштейна? Потому что ТНТ, канал же молодежный, нужны актуальные злодеи. Они, знаете, там Чикатило, там, да, там это вот все.
2: Ну, окей, хорошо, убедили. Но что они хотели у него спросить? Где телочек классных заказать? Или что, давно сидели в павильоне на баб потянул, что ли? Послушайте, им надо было лучше, чтобы, не знаю, дух Пушкина вызвать. Молодежь, не молодежь, но у него женщин было тоже вагон, но, по крайней мере, он никого не насиловал и не продавал. Почему Эпштейна? Нет, конечно, так сказать, ну, понятно, что меня это удивляет и даже возмущает. Потому что по одному каналу, там, помните, Соловьев этого Эпштейна проклинал, да? А эти, значит, пытаются вызвать его дух. Что это такое?
3: Ну, потому что это молодежный канал, еще раз посмотрите,
2: такой. А на молодежном,
3: да,
2: что? На молодежном канале вызывают духов, ну, да?
3: Да, получается.
2: Да, так вот, я вам что скажу, господин Кривов. Самое-то главное, что в новости, не получилось. А знаете почему?
3: Дилетанты.
2: Именно поэтому. Не пора ли взять шашечки в свои руки, Эйнштейн?
3: Да, вспомнить молодость.
2: Вот, кстати, я тут видел сообщение, вы мне, собственно, его и прочли сейчас за эфиром, что кто-то нас упрекал, что старые рубрики
3: вот
2: сейчас...
3: Вот сейчас мы попробуем.
2: Вот те, кто не знает, а большинство не знает, у нас была, да, это популярная рубрика, собственно, «Спиритический сеанс», где мы вызывали разных духов. Только в отличие от этих дилетантов, да, от этих халтурщиков, у нас все получалось.
3: Да, потому что я имею навыки и таланты медиумов, я потомственный медиум, у меня дед был медиумом. Я могу, да...
2: Отец Шаман.
3: Да?
2: Да,
3: в хорошем смысле.
2: А, да, да.
3: Давайте тряхнем.
2: А массе затряхнем. Да, пора тряхнуть.
3: Палочкой волшебной.
2: Значит, что это такое за рубрика, напоминаю? Мы в ней пытаемся вызвать дух какого-то умершего известного человека. И вот сейчас у них не получилось, попробуем мы.
3: А выключаем свет.
2: Нет, сейчас пока не выключаем, сейчас я им пока объясняю. Значит, я медиум, Кремов, собственно, он же и медиум, и дух. Мы
3: да,
2: все
3: в меня вселяется дух, как бы, в меня
2: ну, как
3: дух.
2: Вселяется.
3: Я открываю чакры, в хорошем смысле слова открываю чакры.
2: А в плохом?
3: В плохом не открываю.
2: Нет, ну,
3: чакры же я там запечатаны.
2: Вот, давайте попробуем это сделать, давно не делали, сейчас через... надо приготовиться. А вы, будем надеяться, что у нас получится, пишите свои вопросы Эпштейну. Да, я их передам от вас, если у нас получится вызвать дух.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

сейчас раз. Это волнительно. Никогда не думал, что я буду волноваться, работая на радио, но сейчас это действительно волнительно, потому что очень давно этого не происходило. И прямо сейчас у нас духспиритический сеанс, где мы, я и Кремов, который уже находится в состоянии транса, он пытается в него войти, пока еще попробуем вызвать дух финансиста Эпштейна. Так, в студии сейчас надо выключить свет полностью. Так, выключаю свет, снимаю что... А, нет, это другая рубрика. Так, что-то не выключается это. Почему ночник этот работает? А, вот все. Тишина, значит, сейчас я уже ничего не вижу. Кремов, надеюсь, уже впал в нужное состояние. И сейчас, если нам повезет, здесь должен появиться дух. Дух Эпштейна. Как его зовут-то? Я даже от волнения забыл. Эпштейн, вы нас слышите?

0: сам ты Кронштейн.
1: А ниже что это?
0: А ниже Кронштейн.
1: А почему сначала появился
2: Кронштейн?
0: Это не Кронштейн, это Эпштейн. Сам ты Кронштейн.
1: А ниже что это?
0: А ниже Кронштейн.
1: А почему сначала появился Кронштейн? Мы так не договаривались.
0: Сначала материализовался Кронштейн, а за ним уже весь я Эпштейн.
1: Окей, а где девочки?
0: Девочки живы?
1: Где они? А Трамп?
0: А я не очень.
1: Окей, ну хорошо. Времени мало, вопросов много. У меня к вам главный вопрос. Я просто немножко растерян, понятно, да? Никогда не знаешь, получится эта рубрика или нет, давно
0: получится,
1: не делали.
0: Получится.
1: Нет, это страшно слышать от такого человека.
0: Получится. Сейчас, вот секундочку.
1: От тебя, Эпштейн, это страшно слышать. Скажи мне, значит, вот у нас новость в России на битве экстрасенсов. Не знаю, знаете вы или нет. Пытались вызвать ваш дух, но не получилось. Почему?
0: Ну да, помню, какие-то черти там ломились, что-то слезли. Ну это ж на ТНТ, если б на CNN меня вызвали. А на ТНТ не отстой. Не-не-не, шляпа какая-то, я и не пошел.
1: А где застрял-то?
0: На полпути.
1: Ну, а почему сюда пришел?
0: Он здесь на много воспоминаний, что ли? Девочка.
1: Я не имею к этому. Ладно, я прошу.
0: Танцевальные, я люблю танцы, вот это танцы. Танцевальная радиостанция, да, тема.
1: А петуха нашего?
0: Петуха вашего тоже теперь все.
1: И петуха?
0: Петуха, да, забираю.
1: Говорят, что только по девочкам.
0: Да, это еще не раскрыли эти файлы, там будут еще сюрпризы.
1: Петушиные.
0: Да. Петушиные файлы.
1: У нас, к сожалению, нет времени. Зря мы вас дернули, видимо, так.
0: Но дерни еще раз. По-братски дерни. По-братски.
1: Файлы-то еще не раскрыты. У меня вопрос. Может быть, что-то, я не знаю, какое-то пожелание, раз, ну, у меня просто даже чувство вины, хоть ты, конечно, и полная мразь, негодяй и тварь, но раз уж вызвали, что-то должны тебе что-то сделать, может, хорошее. В хорошем смысле.
0: Что тут можно сделать?
1: Может, что-нибудь там, не знаю. Может, музыку какую-то поставить, что ли?
0: Ну, как
1: песню.
0: Музыку все. Вот какие-то мероприятия у Рекорда будут.
1: На которые придет Эпштейн, да?
0: Все туда. Все туда.
1: На КЦ, да?
0: На КЦ, да.
1: На КЦ к Эпштейну. Как у вас, кстати, Может, поставить какой-нибудь свежак?
0: Да, поставьте.
1: Да. Свежак?
0: Да, свежак, я Бабкину люблю.
1: Она не девочка.
0: Нормально.

0: 21.00. Кремов уже очень привстал, надел свой короткий полушубок, собирается уходить. Но нет, господин Кремов, все-таки, ну, слушайте, нет, ну, и даже напоследок ничего нет. Вот единственное, что вижу, вот Гришка пишет: научите смеяться, как Хрусталев. Кремов, сможете научить смеяться, как Хрусталев?
1: Я? Да, что-то у меня с голосом.
0: Да, поэтому я тебе скажу, чувак, приходи на мои курсы мощных ораторов, кстати, новый набор сейчас. Смеяться я тебя там не научу, но всему остальному, что сделает тебя классным спикером, вперед. Заходи на мой канал в Телеграме, смотрите, кто заговорил, называется, подписывайся. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: Тьфу на вас, также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати».

так вот не успели оглянуться, как уже первый рабочий день этой недели новый завершен. Я вас с этим поздравляю. И в эфире врывается рекорд-пати. Здесь прямо сейчас мы открываем наше музыкальное танцевальное безумие. Меня зовут Саша Ашмарин. В ближайшие два часа приду в одной компании вместе с вами. Давайте развлекаться. И делать это начнем прямо сейчас под классные кочевые треки. Рекорд-пати стартует.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Полина Гагарина поразила невероятной худобой. Об этом прямо сейчас. Полина Гагарина внезапно удивила внешним видом. На днях артистка приняла участие в сборном концерте в Кремлевском дворце. Полина поразила в этот вечер не только мощным голосом, но и невероятной худобой. Кажется, что такой стройной певица не была никогда. Напомним, что в начале своей карьеры Гагарина славилась пышными формами. После родов звезда поправилась на 40 килограммов, которые сбросила благодаря жесткой диете. Также певица сообщила, что залог ее внешнего вида кроется не только в правильном питании, но и в регулярных занятиях спортом. Тренировки артистка не пропускает. На этом все. Услышимся!
2: Семья растет? Планы меняются? Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: radiostv.ru.
10: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
11: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
10: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
11: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
12: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
13: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
14: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка, семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

середине первого часа Рекорд Пати. Ребята, я вам быстренько напомню о том, что у нас есть и мобильное приложение Радио Рекорд, а также сайт radiorecord.ru, и там более 100 онлайн-радиопотоков на совершенно любой вкус и цвет. Выбирайте, слушайте, хотите чего-нибудь спокойного, пожалуйста, есть Рекорд Чилл, одна из моих самых любимых радиостанций, честно вам скажу. Innocence 24/7, Deep 24/7, прекрасные радиостанции. Если хочешь продолжение нашей радиовечеринки, то Рекорд Пати 24/7 тоже там имеется. В общем, заходите, выбирайте, смотрите, добавляйте в избранное. Кстати, там у каждой радиостанции есть еще и плейлист, поэтому если какой-то трек тебе лично понравился, то обязательно можно спокойно добавить его, зная уже название, в свой плейлист в различных музыкальных сервисах. Ну, круто же, круто, я об этом и говорю. Все, здесь Рекорд Пати продолжается, еще полтора часа в нашем с вами распоряжении. Поехали. Рекорд.

0: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-клуб. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 18 и вечером плюс 13. Ветер западный до 7 метров в секунду. 19 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16 и вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Dvaris по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
7: 992-300.
9: Сайт.
7: Радио stv.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Второй час Рекорд Пати. Ребята, открываем прямо сейчас. Меня зовут Саша Ашмарин. Всех рад приветствовать здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны. Тот момент, когда мысли бегут позади языка, иногда такое бывает. Надеюсь, что у вас, в принципе, все как нужно, так и работает. Ну, а если вы, в принципе, сейчас находитесь в отпуске, я вас поздравляю. Вы взяли, наверное, один из самых лучших отпусков в своей жизни. По крайней мере, если посмотреть на погоду в Центральной России. Но вдруг вы куда-то выбираться собираетесь. Есть такая статистика, кстати, что в этом году люди все-таки, наши отечественные, выбирают за границу. Я хочу у вас спросить, вы куда в отпуск вообще в этом году собираетесь? За границу или будете отдыхать дома? Может быть, будете отдыхать где-то в пределах нашей необъятной родины? Напишите к нам в чат мобильного приложения Рекорда. Там есть специальный рекордный мессенджер. Пообщаемся, почитаю ваше сообщение не в эфире, а за эфиром. Очень интересно узнать ваше мнение. Все, пока же здесь еще 60 минут продолжается Рекорд Пати. Делаем громче.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
5: 992-300.
6: Сайт.
5: radiostv.ru.
0: Телефон рекламной службы 992

скажем так. Там выкладываются все подкасты, которые выходят здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны «Кремов и Хрусталев», а также радиошоу «Рекорд Пати», большой 4-часовой выпуск, который вы слышите в субботу с 22 часов вечера. Поэтому, как видите, есть что послушать, есть что добавить к себе. И, кстати, главная фишка этого телеграм-канала — то, что можно эту запись добавить в кэш телеграма самого и потом слушать спокойно, где бы вы ни находились. Если у вас даже нет мобильного интернета, эта запись все равно будет с вами. Вы ее можете в любой момент включить и насладиться. Прекрасно же? Прекрасно. Все, еще 30 минут. Здесь продолжаем танцевать.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: radiostv.ru.
5: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Ну что, ребята, Рекорд Пати на сегодня пора нам с вами завершать. Время подходит к 23 часам, если вы живете по Москве. Я же с вами прощаюсь до дня завтрашнего. С утра вернусь с новостями. Кем бы вы ни были, будьте лучше. Пока. Рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. «Рекорд Клуб».

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: radiostv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

is a ghost.

Рекорд Клаб.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.
0: Телефон рекламной службы.

0: 91 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: ради этого сегодня я сюда пришел. Я, мой коллега Андрей Иви, а также наш лучший друг Антон Бай, мы собрались и решили все-таки доделать мою старую, добрую, недоделанную историю.
1: А тот с Игорем Корнелюком.
0: Последние, да, сколько там лет, я уже не помню. Мы доделали версию «Бандитского Петербурга», и не просто доделали.

0: так далее.
1: Филипп, конечно, ты сможешь ее найти, ты сможешь ее зашазамить, ты сможешь ее найти через Яндекс.Колонку, сказав ей «Включи бандитский Петербург». Выходит вся эта история 22 мая в эту пятницу, поэтому обязательно, обязательно все подключайтесь, слушайте. Можно найти нас в соцсетях обязательно, все вы прекрасно знаете.
0: Ну, расскажи, пожалуйста, вот вы решили переделать бандитский Петербург. Только что было «Позвони мне, позвони». Какие-то еще впереди есть вот такие, такие планы на какие-то каверы на глобальные советские, российские композиции?
1: Возможно, да, возможно, нет. На самом деле, ну, на данный момент скорее нет. Но я думаю, что, возможно, они появятся.
0: В общем, все на самом деле зависит от успеха этого трека. Если он выстрелит, как выстреливал в свое время сериал, то почему бы и не продолжить?
1: Друзья, мы все ждем вашей поддержки. И действительно, очень от вас зависит, насколько этот трек стрельнет. И мы ожидаем действительно это очень сильно.
0: Таш, ну я желаю вашей большой коллаборации огромного успеха. Как выяснилось, я буду делать на него ремикс, поэтому...
1: Да, потому что Филипп, ты забегаешь, ты сделаешь ремикс?
0: Я,
1: ну,
0: придется, да, придется. Мне уже оставили меня перед стенкой, уже расспрашивал твой коллега, который сейчас все это снимает, Андрюха. Вот. Ну, я желаю вам удачи. Расскажи, пожалуйста, еще быстренько, что ты сегодня поиграл, потому что была какая-то куча всего, и известные, и неизвестные треки. Давай.
1: Да, я собрал воедино что-то известное, что-то смешапил, что-то... какой-то ремикс. Также была новая работа с моим коллегой Олегом Спидросоником. Мы буквально вот ее записали, но она еще вот в ID, то есть мы буквально вчера ее доделывали.
0: Ну что, я тогда отпускаю тебя с чувством выполненного долга. Да, спасибо тебе большое. Несколько слов от тебя слушателям Радио Рекорд и трансмиссии.
1: Друзья, всем спасибо, что слушали. Было с вами классно. Всем хорошей, классной ночи и слушайте хорошую музыку.
0: Это верно. Друзья, если вдруг захотите скачать запись выступления Motion Sound или любые другие радиошоу-трансмиссии, в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд можно все найти. Саш, тебе большое спасибо.
1: Спасибо и тебе.

0: танцевальная Россия. Ну что, друзья, вот так вот бодро у нас заканчивается сегодняшний выпуск радио-шоу-трансмиссия. Для всех, кто любит ТикТок и не только, отличная работа, на которую сделали ремикс WW. Настоящий такой фестивальный вайб. Большое спасибо всем за то, что вы были сегодня вместе с нами. Не забывайте, что каждый понедельник мы встречаемся здесь в эфире Радио Рекорд после нуля и слушаем самую классную музыку. Сегодня был гость Motion Sound. Ему большое спасибо. Скачать запись радио-шоу-трансмиссия можно в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Подписывайтесь на все наши соцсети. Не забывайте, что наш Макс ловит не только из парковки, но и в лифте, и вообще везде. Так что будьте всегда вместе с нами. Самое главное, конечно же, оставайтесь хорошими людьми. Пока!
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
3: Привет всем слушателям Радио Рекорд. Настало время моего еженедельного радиошоу, которое, как вы знаете, начались на рекорде еще в 1997 году. Каждую неделю я предлагаю вам новые треки, ранее не звучавшие в моих миксах на радио. Сегодня нас ожидает мягкое космическое звучание, так что устраивайтесь поудобнее. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино, публикую в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Кстати, вы подписались на него? Это Рекорд Клаб с Кефиром.

Кассиа Мьюзик, он же Фабиан Санчес, музыкант и продюсер из Коста-Рики, сегодня представлен треком «Махика». На этой неделе у меня 4 выступления в Петербурге, и все они будут на виниле. Интересная тенденция последних дней. Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио «Слово радовать», и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Я уже 15 лет вынашиваю идею отыграть диджейский микс во время пробежки на марафоне, дистанция которого 42 километра. Но вот как-то не сложилось. А тут предложение появилось осуществить эту мечту буквально в ближайшую субботу. Дистанция, правда, 10 километров, но и это прекрасно. Также напоминаю, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой и любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с кефиром.

Джонатан Герси только что озвучал с треком «Оптимистик». Далее встречаем Повар и его «Soulful Journey». Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Воскир». Оставайтесь со мной. Это «DJ Кефир».

А это Васу и Диско, два нью-йоркских продюсера, которые совсем недавно собрались вместе и записали пару совместных треков. Один из них, Индира, сейчас звучит в моем миксе на рекорде. Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

Еще один совместный трек отзвучал только что. Это Антон Шуманский, известный триггер и НАСА. Дуэт Андрея Шевцова и Ивана Носова. Трек называется «Old Out». А сейчас встречайте еще одну совместную работу «Runaway», написанную Эдри Ирмак из Турции и Полом Лосевым. Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

друзья. Спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Вос Хир. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег диджей Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Вос Хир. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.